0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Engage.
1: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14, температура воздуха по области 19-23 градуса, в Барановичах 19-21, в Пинске и Бресте сегодня 21-23.
1: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14, температура воздуха по области 19-23 градуса, в Барановичах 19-21, в Пинске и Бресте сегодня 21-23.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14, температура воздуха по области 19-23 градуса, в Барановичах 19-21, в Пинске и Бресте сегодня 21-23.
0: Слухай наших. Сейчас

этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14, температура воздуха по области 19-23 градуса, в Барановичах 19-21, в Пинске и Бресте сегодня 21-23.
2: Реклама.

0: станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Бресте появится новая необычная городская достопримечательность. Гигантские интерактивные весы, которые вызвали огромный интерес у жителей и гостей во время празднования Дня города, решено сделать постоянным развлечением. Главная фишка измерительного прибора в том, что вместо килограммов весы переводят массу человека в настоящие белорусские талоны, драники, глазированные сырки и другие популярные продукты. В ближайшее время аттракцион переедет на набережную, где каждый желающий сможет проверить свой некилограммный вес абсолютно бесплатно. Разработчики обещают, что список шутливых единиц измерения со временем будет только расширяться. В четверг, 3 августа, общественная приемная Брестского городского исполнительного комитета с 17 до 19 часов будет проводить прием граждан по вопросам занятости и социальной защиты. Место проведения – Брестский горосполком, улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также с 17 до 19 часов вы можете задать интересующий вас вопрос по телефону 30 18 38.
0: Новости.
1: Брест примет международную конференцию о православии. Завтра на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» состоится международная научная конференция «Православие в исторических судьбах славянских народов». Форум приурочен к 430-летию Брестского церковного собора 1596 года. Участники обсудят влияние событий конца XVI века на защиту православной веры, а также их роль в современном диалоге. Белтелерадиокомпания объявила старт приема заявок на новый сезон вокального шоу «Фактор Байдети». Участниками могут стать ребята от 7 до 14 лет. Для юных вокалистов Бреста хорошие новости. Предварительный кастинг в областном центре пройдет уже 13 сентября с 10 до 18 часов в клубе «Медуза». Также прослушивания состоятся во всех областных городах и Минске. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brest.fm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее. Прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 19-23 градуса, в Барановичах 19-21, в Пинске и Бресте сегодня 21-23.
0: Слухай наших.

0: Ох, не знаю, друзья, получается ли замедлить те самые приятные моменты послевкусия летнего, когда вы только одной ногой ступили на осеннюю вот такую вот картину бытия дня сегодняшнего. Ну, среда, в общем-то, до календаря. Многие из вас уже продолжают работать, друзья. Никаких перерывов, да, никакого отдыха. Можно только и сделать глубокий вдох навстречу чему-то прекрасному, новому и, я бы даже сказал, идеальному. Ну, до идеального, конечно, далековато. Мы будем стараться делать абсолютно все, чтобы приблизить эти моменты, моменты прекрасного понятия дня, жизни, утра, что самое важное. Ну и, конечно же, пожелать всем вам, кто сейчас держит путь в сторону ваших учебных заведений, школ, университета, колледжа, вуз, друзья мои. Ну, началось. Да, началась волна негодования. Приходится ставить будильники, не высыпаться. Конечно же, перестраивать свой режим на что-то более-менее другое. Но это все поправимо. Как правило, ко всему человек привыкает. Друзья, поэтому не будем делать из этого большую трагедию. Только почерпнем лишь то, что вас стало больше. Значительно. Гораздо. В каком-то крутом объеме. А значит, наша компания пополняется новыми свежими лицами и глазами. Поэтому рад приветствовать абсолютно всех и каждого на волнах Радио Брест. Влад Романенко меня зовут. В рамках утреннего шоу «Самое доброе утро», как всегда, попытаемся достучаться до вас. Ну и, конечно же, получить обратную связь в виде ваших сообщений на наш студийный вайбер, номер которого не поменялся. Плюс 375, код 33-399-2011. Как всегда, становимся чуть-чуть ближе, чуть-чуть понятнее, ну и, конечно же, естественнее. Ну, мы-то за натуральное, поэтому с огромным удовольствием готовы перейти к следующей настоящей любимой композиции.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Что ни день, то праздник.
1: Ну, действительно, 1 сентября отгремело, осмелело, рыпость на второй. Ну, а мы, собственно, не против, потому что делать нам ничего не остается, как принять это все без остатка. Действительно, в глазах наших прекрасных учителей школьники выглядят не такими уж счастливыми. Понятное дело, осень пришла всерьез и надолго, и вот наступает 2 сентября,

0: Акунь, так что если сегодня вы добавите кокосовую стружку в кашу или откроете тот самый крем для загара, пахнущий летом, считайте, что праздник удался. Либо же продолжается, тут в зависимости от того, где запятую вы поставите, а где жирнющую точку. Ну, заодно можно мысленно поблагодарить пальму, которая вырастила все это без единого удобрения. На ваше благо, так что пользуйтесь, как говорится, на здоровье. Ну, а я напоминаю, что день действительно интересен не только событиям кокосовым, но еще и вашими личными. Да, проснулись, да, едете сейчас, конечно же, будетесь в автобусах, общественном транспорте, в маршрутках, автомобилях, такси, в общем-то, всем тем, кто действительно уже держит путь в сторону учебы, друзья мои. Ну, давайте, присоединяйтесь, рассказывайте, какие чувства вы испытываете и что хотелось бы сказать в первую очередь себе. Да, лет прошло, будто и не бывало. Давайте продлим эти прекрасные мгновения благодаря вашим сонным, но милым сообщением в виде обратной связи нашей народной переклички. Плюс 375-код-33-399-2011. Ну просыпайтесь же. Давайте сделаем этот день чуточку смелее и ярче. Ну а далее, как всегда, композиция.
1: Что ни день, то праздник.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, местами до 14. Температура воздуха по области от 19 до 23 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 19-21, в Пинске и Бресте 21-23 со знаком плюс.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь. Грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наша музыка.

И крашем-крашем называешь, и смотришь по лгу, и сияешь 32 бриллиантами карат, и как-то вот улыбаешься до бесконечности, и все равно человек, ты не понимаешь, знаете, вот практически, хоть вот хотелось бы вывести его на чистую воду и поднять табличку над головой, но пригласит меня уже на свидание. Вот действительно, есть знаки зодиака, которые, ну, не понимают намеков, и которым нужен исключительно прямой текст. Об этом и поговорим. На первом месте у нас расположились козерожки, которые привыкли опираться на факты, логику и конкретику. То есть, если прозвучало «может, когда-нибудь куда-нибудь сходим», он именно это и услышит. Неопределенное предложение без особой срочности. Намеки на рестораны тоже может пройти мимо вас. Фраза «я обожаю итальянскую кухню» скорее заставит козерога рассказать о хорошем кафе или поделиться рецептом пасты, чем предложить на свидание или понять прямой намек. Ну, собственно, водолички тоже попадают в этот список, которые способны часами рассуждать об интересной идее и при этом совершенно не заметить, что собеседник последние 20 минут пытается вас попросту обнять. Уран наделяет этот знак любовью к нестандартному мышлению, но бытовые эмоциональные сигналы порой оказываются где-то в конце списка приоритетов. Так что, водолеи, ну, будьте вы внимательны, полнамеков не понимаете, понимаете полутора намеки, может быть, прокатит. В этот же списочек у нас попадают и стрельцы, которые относятся к намекам примерно так же, как и к инструкции на 48 страницах. Если можно обойтись без этого, то зачем же тратить время? Под влиянием Юпитера он предпочитает непосредственность движения, эмоции здесь и сейчас. В общем, комплимент вроде «ты сегодня отлично выглядишь» будет принят просто как комплимент. Стрелец скажет спасибо и отправится дальше покорять мира. Собственно, как и сегодня в эту прекрасную среду, друзья мои. Так что прислушайтесь к своему сердцу. Если вы готовы принять знаки внимания, то делайте это здесь и сейчас. Вторых шансов не будет. Ну и буквально через композицию узнаем, правильный ли выбор вы сделаете благодаря звездам и нашему гороскопу. Дождитесь.

0: А вот и гороскоп.
1: Но среда – день прекрасный, когда можно высказать начальнику то, что давно накипело. Но будьте готовы к тому, что свобода понятия относительна. Вот такая вот атмосфера дня сегодняшнего. Я напомню, что мы начинаем с вас, дорогие овны. Если вы давно хотели что-то сказать начальнику, сегодня подходящий день, сделайте это спокойно и уверенно. Сегодня тельцы вас поставят перед фактом, вы не так свободны, как вам показалось на первый взгляд, поэтому примите это без лишних эмоций. Близнецы, будьте особенно внимательны при оформлении финансовых документов, ошибка сегодня может стоить дорого. Раки, не отпускайте от своих принципов, не отступайте от них ни на шаг, сегодня они ваша опора и поддержка. Львы, вам будет непросто вспомнить, что кроме работы есть и другие радости, напомните себе об этом. Девы, сегодня ваш творческий потенциал на подъеме, используйте его для нестандартных решений. Что ж там касается весов, не пытайтесь вести двойную игру, она будет раскрыты и последствия кажутся серьезными. Скорпиончики, хорошая работа сегодня выведет вас далеко вперед и оставит конкурентов позади. Эгоизм стрельцов сегодня противопоказан даже в малых дозах, поэтому думайте не только о себе, дорогие стрельцы. Козероги, проведите сегодня побольше времени наедине с собой, это поможет расставить приоритеты. Водолечки, вы можете быть разочарованы, обнаружив в себе то, что искали в других, но это открытие только к лучшему. Ну и наконец-таки, рыбки, не отчаивайтесь сегодня ни при каких обстоятельствах. Все, что не делается, конечно же, к лучшему. Собственно, как и наш гороскоп, как и наши обещания на день грядущий. Так что оставайтесь вместе с нами, чтобы проверить и убедиться в этом лично.

0: Реклама. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы. 20-35-45. Радио «Брест».

0: Save My Life о лучших днях вашей жизни. Друзья мои, нам еще предстоит поговорить не только сегодня, но и на протяжении всей нашей долгой и увлекательной жизни. Но мы среди этого часа выделим небольшой кусочек для вас и поговорим, что же сон грядущий нам готовит. Ну и, собственно, я готов обратить внимание на ваши сообщения. Отправляйте их на наш студийный вайбер. Напомню, плюс 375-33-399-2011. Есть у нас сообщение, наша дорогая Екатерина. Доброе утро! Между прочим, человек во сне прыгал с тарзанки. Поэтому будем выяснять, к чему же это все-таки снится. Дорогая Катюш, сон о прыжке с тарзанки чаще ассоциируется с решимостью, риском и стремлением к освобождению от чего бы то ни было. Подумайте, чего именно? Тарзанка, как элемент экстрима, представляет собой момент, когда человек, то есть вы, преодолеваете собственные страхи и тревоги, выпрыгивая в пустоту, доверяя собственной веревке и своему храброму решению. Такие сны могут предсказывать важные моменты в жизни, когда вам предстоит сделать решительный шаг. Когда, если не сегодня? Когда, если не сейчас, дорогая Екатерина? Поэтому думаю, что вы воспользуетесь маленькой подсказкой по отношению к своему сну и сегодняшнему утру. А я напомню, что среда — это медиум недели, и мы плавно движемся к долгожданным выходным. Поэтому сделайте все, чтобы этот день прошел как можно ярче и запоминающе. Ну а мы переходим далее к композициям. Оставайтесь с нами.
1: Сплю и вижу.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Доброе утро. 33-й день белорусской письменности пройдет в Костюковичах Могилевской области 5 и 6 сентября. В программе 5 тематических зон. Открытие с вручением национальной литературной премии, гала-концерт и награждение 20 тысяч участников конкурса «Живая классика». Гостей ждут редкие книги, кабинет писателя с рукописями классиков, QR-квест, город мастеров, ярмарка и детский городок. 4 сентября старт с международного круглого стола и конференция «Костюковицкие читания 2026». Сегодня в Бресте в филиале «Спасенные художественные ценности» состоится вернисаж выставки «Очарование Батика». В экспозиции будут представлены 27 картин и произведения керамики Натальи Кривицкой, художника и педагога средней школы номер 10 Бреста, где она преподавала более 30 лет. На выставке представлены работы последнего периода творчества, выполненные в технике холодного батика. Это изображение цветов, сосны, рождения бабочки, старинной усадьбы, композиции с утюгами декоративных абстракций. Произведения, наполненные яркими красками, светом, воздухом, несут много позитивной энергии. Выставка продлится по 11 октября.
0: Новости.
1: 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. Два дня музыки и активного отдыха. Профилактическая акция «Дети и безопасность» стартовала на белорусской железной дороге, сообщили Белта в пресс-центре перевозчика. Для учащихся школ, расположенных вблизи железнодорожных путей, работники белорусской магистрали проведут ряд обучающих мероприятий. Совместно с сотрудниками милиции и представителями добровольных дружин запланировано проведение профилактических рейдов по вокзалам, станциям и перегонам. Под особым контролем пребывание подростков на объектах инфраструктуры без присмотра взрослых, а также пресечение случаев опасного поведения. Акция продлится до 10 сентября. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель обращаться по номерам 21 73 47 или МТС 29 520 83 82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер юго-западный, западный 4,9 метра в секунду, местами порывы до 14, температура воздуха по области 19-23 градуса, в Барановичах 19-21, в Пинске и Бресте сегодня 21-23.

Если есть, друзья, на свете love, то, как правило, она приправлена различными stories, которых вы, верный отец, любящий муж, внимательная жена, послушная дочь, любимая свекровь, в конце концов. Ну, вы понимаете, что дела семейные, они даже у меня вот на ладошке не помещаются, а я, между прочим, человек немалой комплекции. Вот куда они точно лучше всего могут поместиться благодаря вашим ярким эмоциям сегодняшнего утра, приятным улыбкам, долгим взглядом и любимым моментом, под которыми мы, команда утреннего шоу «Самое доброе утро», готовы подписаться и оставаться вместе с вами, поскольку знаем, что друг другу важны. Важны эмоции, важна музыка, новости, хорошие впечатления, ощущение, что утро на работе может дышать полной грудью, друзья. Поэтому пишите нам, студийный вайбер, как всегда, для вас, и он активен. Плюс 375, код 33392011. Станем честью одного большого родиного общества и, конечно же, поделимся самыми настоящими эмоциями, которые успеем сегодня получить на протяжении всего нашего утра. Я напомню, с 7 до 11 мы в вашей компании. Зовут меня Влад Романенко, и я, как всегда, готов представить только самые любимые и правильные хиты. Следующий один из них, так что включайтесь.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк. 3 десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая Вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов-лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли. Уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
4: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Радио «Брест».

0: люди о людях.
1: Ну, многие из нас, если уж не наблюдают лично, то наслышаны о горячем и страстном романе Дженнифер Энистон вместе со своим гипнотерапевтом. Да. Вот такая вот история, друзья мои. Между прочим, тот самый гипнотерапевт по имени Джим впервые дал редкий комментарий о личной жизни с актрисой. В одном из эфиров он рассказал, что во время ссор пара прибегает к некой древней гавайской технике очищения. Итак, внимание, хо-поно-поно, что в переводе означает «исправить ситуацию». Возлюбленный Дженнифер Энистон также процитировал слова, которые они произносят в такие моменты, редкие, замечу, моменты ссор, и звучат они так, следующим образом. «Мне очень жаль, пожалуйста, прости меня, спасибо, я люблю тебя». Он отметил, что на разных этапах отношений они используют так называемые различные инструменты, однако именно эта практика помогает им быстрее прийти к взаимопониманию и отпустить обиды. Интересно, друзья, узнать и у вас, какие необычные сочетания букв соединяются в не менее необычные предложения, которыми вы пользуетесь во время извинения, во время своей аудиенции, назовем это так, между вами. Да, если кто-то провинился, если кто-то оказался неправ и попросил просить.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, местами до 14. Температура воздуха по области от 19 до 23 с плюсом. В Барановичах плюс 19-21, в Пинске и Бресте 21-23 с плюсом.
1: Реклама.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши треки.

Но тут можно быть только осторожным со следующим контентом, поскольку он может вызвать непреодолимый приступ особого интереса и фраза «Окиньте-то ссылочку посмотреть на творческое дарование». Друзья мои, появилась интересная новость. В интернете парень собирает лица из обычных камней на пляже, и его работа выглядит действительно как настоящие персонажи, как настоящее изображение искусства, назовем это так, и вместо красок и инструментов он просто подбирает камни подходящей формы и цвета. Но, как по мне, это чуть-чуть ближе к работам Пикассо, что-то очень неаккуратно красивое. Да, называйте как хотите, но, честно говоря, вот наблюдая за этими камнями, я как минимум представляю себя с окаменелым лицом, когда я рано утром собираюсь на работу и представляю, что мне предстоит, собственно, пережить и пройти. Но если вы действительно двигаетесь сейчас налегке, может быть, кто-то в сторону действительно сделать маникюр, к примеру, у кого-то появилось свободное время, кто-то находится в отпуске сейчас, то я с огромным удовольствием готов представить следующую композицию, которая наверняка придется вам по вкусу. Я надеюсь на это. Поэтому, друзья, если вы сейчас находитесь как минимум в машине, обратная связь приветствуется. Плюс 375-33-99-00-11. Объединяемся все вместе, чтобы как минимум насладиться следующей композицией. Адам Ламберт нас очень. Слушаем.

0: 5.1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
4: Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: яркая нетлинка от участника Swedish House Mafia Don't You War Child действительно напоминает нам о том, чтобы быть внимательными к своим близким, родным людям и, конечно же, не попускать одного простого принципа — это здесь и сейчас. Поэтому, если вы готовы присоединиться к нашей компании, стать частью, ну, такого, знаете, негласного музыкального коллектива, радийного коллектива, пишите. Обратная связь у нас, как всегда, приветствуется. Плюс 375, код 33-399-2011. Рассказывайте, чем вы занимаетесь, где вы сейчас находитесь. Я понимаю, что большинство из вас разделяет рабочие обязанности. Кто-то находится в отпуске, кто-то продолжает веселиться. Возможно, вы сейчас возвращаетесь с большой поездки и накупили себе огромнейшее количество, может быть, не совсем нужных, но приятных сердцу вещей, друзья. Они тоже должны быть. Это тоже имеет место быть здесь и сейчас. Поэтому любая активность, она всегда приветствуется, она поощряется нашим вниманием в том числе. Ну и, конечно, каким-то приятным обсуждением. Ну а я напомню, 8:55 в стране. Да, мы плавненько движемся на протяжении всего этого часа. Переходим в следующий, где вас ждет не менее яркие события, полезные новости, конечно же, яркие композиции, которые обязательно отзовутся в ваших сердцах. Так что давайте не подведем друг друга и будем следовать одному простому принципу. Вместе не только сподручнее, но еще и веселее.
1: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро.
1: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
2: 24 и 25 апреля 2024 года в Минске прошло первое заседание 7-го Всебелорусского народного собрания. Председателем ВНС был избран президент Беларуси Александр Лукашенко. После конституционных изменений 2022 года Всебелорусское народное собрание получило статус конституционного органа. В заседании приняли участие 1200 делегатов со всех регионов страны. Участники утвердили концепцию национальной безопасности и военную доктрину Беларуси, а также избрали заместителя председателя ВНС и президиум собрания. Основное внимание было уделено вопросам суверенитета, безопасности и стратегического развития страны. Хозяйства Брестской области начали копать сахарную свеклу. Об этом сообщили в открытом акционерном обществе «Жабинковский сахарный завод». Копки сахарной свеклы приступили сельхозорганизации из Ляховичского, Каменецкого, Барановичского, Драгичинского, Пинского, Столинского и Жабинковского районов. На Жабинковском сахарном заводе сезон переработки сахарной свеклы стартует с 5 сентября. Так, на центральную площадку сладкие корнеплоды будут поступать с полей, расположенных в Жабинковском и Каменецком районах. На периферийные свеклопункты с остальных районов. На заводе рассчитывают на получение урожая общим весом ориентировочно в 1 150 000 тонн. Такого объема хватит для переработки свеклы до начала января. Произведенный сахар затем поступит на прилавки отечественных магазинов, а также по мере заказов будет отгружаться за рубеж. В Брестском областном комитете Белорусского республиканского союза молодежи подвели итоги летнего трудового семестра студенческих отрядов. На 1 сентября в регионе сформирован 771 отряд общей численностью около 8 тысяч человек, среди которых почти 5 тысяч составляют несовершеннолетние. Бойцы были задействованы на промышленных предприятиях, строительных площадках, в медицинских учреждениях и детских оздоровительных лагерях, отметили в Белорусском республиканском союзе молодежи. В области организована работа строительных, педагогических, сельскохозяйственных, производственных, медицинских и сервисных отрядов. В частности, более 50 участников 7 сервисных отрядов трудились проводниками на международных и межрегиональных линий Брестского вагонного участка. Кроме того, студенты работали экскурсоводами в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», а также в Музее природы и археологическом музее Беловежской пущи.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. В открытом акционерном обществе «Покровские» знают цену хорошему урожаю. В этом году погода испытывала аграриев на прочность, но коллектив выстоял благодаря опыту и дисциплине. Как рассказал замдиректора Анатолий Джига, залог успеха в технологиях и своевременных агромероприятиях. Результат воловой намолот превысил 9 тысяч тонн. Урожайность зерновых выросла до 44,4 центнера с гектара. Особо отличились механизаторы Юрий Сидорук и Николай Миронюк. Первый трудится на земле более 25 лет и получил президентский домик в Буховичах. Второй уже 14 лет работает в паре с братом, понимая друг друга с полуслова. Рекорды не главное, просто надо работать на совесть, говорит Юрий Сидорук. И результаты говорят сами за себя.
1: Год белорусской женщины.
2: В Брестском дворце водных видов спорта состоится массовое спортивное мероприятие «Брест плывет». В этом году событие приурочено Году белорусской женщины. Участников ждут семейные и командные эстафеты, корпоративные заплывы, интерактивные зоны и розыгрыши призов. Все участники получат памятные медали. Льготный регистрационный взнос действует до 15 сентября. Заявки на участие принимаются до 27 октября. Количество мест ограничено. В Брестской библиотеке открылась выставка об искусственном интеллекте в образовании. В отделе периодических изданий Брестской областной библиотеки имени Максима Горького работает выставка «Ставка на интеллект», приуроченная ко Дню знаний. На выставке представлены публикации о роли искусственного интеллекта в обучении, помощи учителям и возможных рисках. Экспозиция работает до 21 сентября. В УВД Брестского облисполкома предупредили: мошенники обманывают студентов. Звонят, пишут в мессенджеры, представляются сотрудниками деканата или бухгалтерии. Повод серьезный – оформить стипендию, срочно оплатить учебу. Далее присылают ссылку на якобы университетский сайт и просят ввести паспортные данные, номер карты, код из СМС или реквизиты для выплаты. Правоохранители предупреждают, что всю нужную информацию можно получить через официальный сайт вуза, личный кабинет или звонок по номеру с официального сайта. И это все к данному часу. информацию, слушайте нас на радио brest.fm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14, температура воздуха по области 19-23 градуса, в Барановичах 19-21, в Пинске и Бресте сегодня 21-23.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: 9.11 в стране, это самое точное. Я вам честно признаюсь, что ощущение того, что осень наступает на пятки, как не было, так и нет. Ну, разве что отдельная категория наших граждан возрастом от 6 до 20 с небольшим явно заметила какие-то изменения. Почему-то с будильником раньше стали вставать, понятное дело. Подолгу тусуются на кухне, с отчаянным вздохом надевают обувь перед выходом и, внимание, проверяют расписание по Яндекс.Картам или другим популярным приложениям, дабы не опоздать. Да, ну а что касается вас, наши дорогие радиослушатели, те, которому слегка за 35, ну может чуть-чуть помоложе, те, кто сейчас едут в автомобиле на работу, те, кто находится на работе, те, кто, ну собственно, работают не покладая рук или только-только вышли из отпуска, вот хотелось бы узнать про ваши личные ощущения дня сегодняшнего. Я напомню, что это среда на календаре, 2 сентября уже, да, друзья, лето так и пролетело, оглянуться не успело. Ну а мы, собственно, не оборачиваемся назад, идем строго вперед по заданному курсу и ориентиру. Ориентир у нас очень даже простой, это поддерживать ваше настроение на протяжении сегодняшнего дня благодаря интересным новостям, событиям, а также любимой и проверенной музыке на волнах Радио Брест. Влад Романенко меня зовут, утреннее шоу «Самое доброе утро», как всегда, продолжает в своем фирменном стиле и готов познакомить, ну, если не впервой, то в очередной раз послушать один из самых интересных композиций и треков на волнах Радио Брест. Так что, друзья, присоединяйтесь и делайте громче. Полетели навстречу новому дню.

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
3: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ну что ж, первые дни осени уже принесли нам новые вирусные мемы. Возможно, кто-то из вас в интернете видел ту самую пресловутую белку, которую утаскивает буря. Но хочу предупредить заранее всех зоозащитников, чтобы вы успокоились, и я не остался крайним, с белкой все в итоге в порядке. Но вот сама гифка идеально описывает состояние, когда все идет не по плану, поэтому ее уже применяют для описания новой рабочей недели. Людей, которые вышли из отпуска, учебного года, очереди в магазинах, пробки на дорогах и все в таком духе. Но, честно говоря, напоминая все это, друзья, белку, ту самую белку из мультфильма «Ледниковый период», вот на них мы, скорее всего, похожи, с такими, значит, большими глазами на выходе, когда начинаем узнавать все больше и больше подробностей по поводу, значит, осени, по поводу того, что впереди у нас учебный год, работа, не покладая рук, ну и какие-то обязанности, которые не входили в ваши планы, ну, нисколечки. Поэтому давайте хотя бы мысленно попытаемся от них избавиться, ну, а физически принять как данное, потому что работа, друзья мои, действительно сама себя не сделает. Но приправить все это качественной музыкальной композицией в наших силах. Поэтому присоединяйтесь, делайте громче и, как всегда, оставайтесь рядом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14, температура воздуха по области 19-23 градуса, в Барановичах 19-21, в Пинске и Бресте сегодня 21-23.
2: Реклама.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
5: В кино с 27 августа самый добрый друг из детства возвращается.
6: Обратный отсчет!
5: Еще трогательнее.
7: Мы летим на Луну!
8: И найдем моего папу!
5: Еще пушистее.
9: Никогда не видел столько лунтиков.
5: Новое большое путешествие.
10: Сынок, я здесь!
8: Папа!
5: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа.
11: Категория 0+.
2: Телефон рекламной службы. 20 35 45. Радио

Ну что ж, друзья, я вам так скажу, музыка, а вот фанаты актера Юрия Борисова не дремлят, даже несмотря на то, что после очередной громкой премьеры «Аноры», которая случилась пару лет назад, все как-то пошло на спад. Но у нас есть новость, которая наверняка поднимет настроение абсолютно всем. Действительно, новые кадры с очередной картины, где снялись Эндрю Гарфилд и Юра Борисов. И засветились-то они, собственно, в кадре одного из фильмов под названием «Искусственный» про OpenAI. В центре сюжета события 23-го года, когда Сэма Альтмана внезапно убрали с поста главы компании, вот спустя несколько дней вернули обратно. Эндрю Гарфилд сыграл самого Альтмана, вот Юра Борисов Илью Суткевера. Премьера состоится уже скоро, фильм впервые покажут 5 октября. Ну вот посмотрим, если выставить нашего белого ферзя против черного, ну, паука, пусть уже будет так. Да, мы наверняка узнаем, чем больше силы, тем больше и ответственность перед очередным ходом на Е2-Е4. Ну, собственно, понаблюдаем за этой премьерой, узнаем больше интересных новостей, ну и, конечно же, расскажем, как только что-то будет известно. Ну а далее, как всегда, к трекам. Минелли на очереди. Слушаем.

0: Ну что, друзья, действительно талантливо, живо, и, что самое важное, не похоже ни на кого. Вот, кстати, забыли и упустили из виду еще один праздник. Кстати, праздник неофициальный, и называется он «Глобальный день поиска талантов». Первая среда сентября — это профессиональный день рекрутеров и специалистов по подбору персонала. Это как раз-таки вот те люди, которые читают ваши резюме между строк и за полчаса разговора решают, впишетесь ли вы в эту команду или же пас. Нет, нажмут красную кнопку. Ну, вы не провалитесь, но, конечно же, остаточек маленький останется. Работа у них тоньше, чем кажется. Нужно разглядеть за списком навыков живого человека. Так что, если вас однажды позвали на работу мечты, где-то там сработал хороший рекрутер. И сегодня именно его день. Ну что ж, искать таланты внутри нас и продолжать это делать, невзирая на комментарии других людей или какие-то, знаете, злые языки, которые мы, в принципе, отказываемся слушать. Вот это самое главное по жизни. Держать хвост пистолетом и идти вперед, несмотря ни на что. 8-9 уже, друзья. Да, 55 в стране. Действительно, отделяет нас 5 минут от нового часа и нашего поста опроса, который будет опубликован на странице во ВКонтакте. Находите время, заходите, голосуйте, активно участвуйте. Ну и, конечно же, слушайте самую любимую и проверенную музыку на волнах Радио Брест.
1: Не просто утро, а самое доброе утро. Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президента страны Тулама, с Днем независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Президент подчеркнул, что Минск придает большое значение стратегическому партнерству с Ханоем и рассчитывает на динамику контактов за счет новых проектов и инициатив в торговой, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной сферах. Надеюсь, в скором времени обсудить с вами приоритетные вопросы белорусско-вьетнамской повестки дня, которые очертят главные направления взаимодействия наших стран на ближайшую перспективу. Считаю, что основой для совместной практической работы должна быть дорожная карта по развитию сотрудничества между Беларусью и Вьетнамом, отметил глава государства. Многофункциональную спортивную площадку открыли в Березе. Ее разместили на территории средней школы номер 2. Она оснащена воркаут-станцией с различными тренажерами, брусьями и скамьями для пресса. Также она включает в себя баскетбольную площадку. Проект «Спорт для всех», инициированный президентским спортивным клубом, способствует развитию спортивной инфраструктуры в населенных пунктах и созданию условий для активного отдыха в самых отдаленных уголках страны.
0: Новости.
1: В Бресте накануне на перекрестке пострадал мотоциклист. В областном центре не поделили дорогу «Тойота» и «Априла». За рулем легковушки была 34-летняя горожанка. Ехала по второстепенной дороге от улицы Ковельской в сторону Мытной. На перекрестке с Берестейским шоссе она не пропустила мотоцикл, который ехал по главной дороге. В результате 31-летний местный житель на «Априла» получил травмы. Обстоятельства аварии выясняются. Подразделения МЧС оказывали помощь в распиловке и уборке упавших деревьев в Брестской области. Об этом сообщает Белта со ссылкой на МЧС. Так, в первом регионе падения деревьев произошли в Барановиче-Ганцевичском районе и Бресте. В Барановичах поврежден легковой автомобиль. По оперативной информации, пострадавших нет. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14, температура воздуха по области 19-23 градуса, в Барановичах 19-21, в Пинске и Бресте сегодня 21-23.

10:09 в стране, самое точное время, вы на волнах Радио Брест, утреннее шоу «Самое доброе утро», как всегда, подготовила для вас пост-опрос. Да, если, отталкиваясь уверенно двумя ногами, на которых вы стоите сегодня от предыдущей композиции Дианы Громовой, ну, тот самый запах, друзья, родной, который ни с кем не спутать. Как часто вам в литературных образах приходят те или иные события, факты, явления, вещи или, может быть, любовные моменты, о которых вы зачастую не задумываетесь. Да, друзья, книга и литература неразрывно идут друг рядом с другом. Поэтому я с огромным удовольствием готов многим напомнить, кому-то рассказать о том, что буквально на этих выходных уже 5 и 6 числа, то бишь в субботу и воскресенье, у нас пройдет День белорусской письменности. И пройдет он в Костюковичах Могилевской области. Да, 5 и 6 сентября пройдет 33-й День белорусской письменности. И действительно, о ключевых событиях и тематических зонах масштабного фестиваля можно говорить отдельно. Понятное дело, что 2026 год — это год, в первую очередь, темы года белорусской женщины, 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны и юбилеев классиков отечественной литературы и пятилетки качества. В общем, все это объединилось в одно большое, поистине важное событие для нас, для жителей Беларуси и, конечно же, для тех, кому книга стала вторым родным братом, сестрой, не знаю, человеком. Вот действительно, вот каким-то одушевленным предметом, с которым вы проводите большую часть своей жизни. Вот, кстати, по поводу книги хотелось бы поговорить на этот счет вместе с вами, спросить у вас, а сколько вы, собственно, времени уделяете чтению книг, любимой литературы. Переходите, голосуйте, отвечайте на ответ. Обязательно в конце этого часа мы подведем итоги и выясним, с ним, кто же у вас все-таки буквоежка, кто любит это делать и зубрежку, и читать, и действительно находить в этом какую-то отдушину в качестве хобби. В общем, обо всем порядку. Главное, голосуйте и пишите нам. Обратная связь приветствуется. Студийный вайбер к вашим услугам. +375 код 33 399 00 11.

Stolen Dance от Milk Chance. Конечно, хотелось бы, чтобы речь шла конкретно о Столенщине, друзья мои. Но речь идет немного о другом понятии в данной композиции. Но спасибо, что коллектив упоминает всем знакомое место. Действительно, люди, наша прекрасная Столенщина. Как вы там поживаете? Хотелось бы увидеть и от вас обратную связь на нашем студийном вайбере. Плюс 375-33, код 399-2011. Ну что ж, не стесняйтесь, находите время, пишите. С удовольствием пообщаемся. Ну а я, как и обещал, расскажу вам немножечко статистики и вообще приведу в пример слова психолога и нейролингвиста, которые как-то задались вопросом вообще, сколько в день нужно читать. Вот по поводу этого отдельно, кстати, с точки зрения тех самых людей в халатах, минимальная норма для взрослого человека составляет от 15 до 30 минут чтения в день. То есть примерно 20-30 страниц текста. Вот такой вот хронометраж считается, ну, идеальным входным порогом, так сказать, именно вот за этот промежуток времени мозг успевает полностью переключиться, запустить процесс снижения стресса. Я напомню, что книги, они снижают стресс, и это было доказано. И, кстати, результаты поражают абсолютно всех, даже тех людей, которые не верят в это до последнего, ну и, конечно же, активируют аналитическое мышление и склад ума. Читайте, друзья, развивайте свое серое вещество, ну и, конечно же, отвечайте на вопрос, переходя на официальную страницу Радио Брест ВКонтакте. Сколько времени вы уделяете чтению книг? Есть следующие варианты ответа, когда появилась свободная минутка. Может быть, вы вообще не читаете. Ну, почти, будем откровенны, почти не читаете, либо же только на выходных или в отпуске. Есть вариант ответа, есть ваша активность. Переходите, голосуйте, пишите комментарии, высказывайтесь по этому вопросу на студийном вайбере. Ну и,

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области от 19 до 23 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 19-21, в Пинске и Бресте 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёслы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфира «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

Ой, правда, дыши, сколько влезет, то и дело вздыхай да выдыхай над поворотами сюжет книжных ваших интересов, друзья мои. Ну вот действительно, мозг любит, когда его стимулируют разным родом чтения, и это идеальный способ сделать ваше, ну, ваше как-то сознание, наверное, чуть более воодушевленным. Да, понятное дело, что быть приземленным человеком и решать какие-то сложные задачи не всегда получается с первого раза, поэтому, знаете, чтение, оно развивает фантазию и помогает вам в разных нестандартных ситуациях. Ну, кроме того, научно доказано, что если вы регулярно тренируете свой мозг, вы скорее избежите разных дегенеративных заболеваний, которые могут возникнуть с возрастом. Например, чтение, разгадывание кроссвордов или игра в головоломки могут снизить риск болезней. Представьте, сколько книг вы прочитаете за всю свою жизнь. Ваш мозг взял что-то из каждого из прочитанного. И никогда не знаешь, когда пригодится различная информация, которую вы можете почерпнуть из книг. Ну, слушайте, простые и сплошные плюсы для вас. И для нас, собственно, ваш голос тоже будет, безусловно, важен. Поэтому переходите, голосуйте и отвечайте на вопрос, а сколько времени вы уделяете чтению. Есть варианты ответ. Если вы, в принципе, не читаете книг, расскажите, почему. По каким причинам? Или, может быть, вы замещаете чтение аудиокнигами разного рода подкастами? То, что интересно, любо-дорого вам и не занимает много времени. Да, можно все это делать одновременно с работой, если работа позволяет. В общем, друзья, голосуйте, будем рады каждому вашему голосу, а также активная социальная сеть, это наш Инстаграм, Радио Брест во ВКонтакте, ну и обратная связь в виде студийного вайбера, как всегда, на связи и ждет ваших сообщений. Плюс 375, код 333 99 20. 11. В конце этого часа обязательно подведем итоги.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Радио Брест.

0: Ну что ж, 10:54 в стране. Я, прежде чем подвести итоги нашего поста-опроса, все-таки уделю внимание нашим комментариям на странице. Вот, между прочим, Лариса высказала следующее. Доброе утро, Влад. Вот по молодости я со своим папой из библиотек даже и не вылазила. В читальных залах проводили много времени, на нас и не всегда заводили абонементы, так как мы с отцом были самыми посещаемыми читателями. Папа перечитал огромнейшее количество разной литературы, а вот у меня есть к чему и к кому стремиться. В общем-то, папа эрудированный, разносторонний и интересный человек. Я выросла и работа, семья, и заботы, и, в общем-то, чтение художественной литературы ушло на задний план. Но мозг напрягаю, в общем-то, всегда трудится. Люблю документалки, литературу, кроссворды, головоломки, да и смартфоны нам в помощь. Да, вот вы видите ли, за всех высказалась Лариса. Спасибо вам большое за комментарии. Ну и, собственно, мы готовы подводить итоги и узнать, сколько времени вы, собственно, уделяете чтению литературы. Ну, мнение, собственно, разнятся. 50% выбрали вариант, когда есть свободная минутка, а другие 50% и вовсе не читают книг. Но не буду приводить вам пример, не буду надевать белый халат и говорить, насколько это все полезно, друзья. Находите время для того, чтобы просто расширять свой кругозор. Ну и на этом можно поставить точку. Спасибо всем за вашу активность, за ваши голоса и за то, что находитесь рядом с нами в нашей музыкальной компании. Самого доброго утра. Прощаюсь с вами до завтра. Услышимся с 7 до 11 и по традиции всех обнимаю. До завтра. Пока-пока.
1: Не просто утро, а самое доброе утро. Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Здравствуйте. В Беларуси все аграрные вузы на 100% выполнили план набора на бюджет. Самый высокий конкурс в Белорусской сельхозакадемии. 6,2 человека на место по специальности технический сервис в агропромышленном комплексе и 3,3 на водные биоресурсы. Растет интерес к инженерным направлениям, а также к защите растений, агробизнесу и ветеринарии. В этом году на бюджет зачислено 2226 студентов, почти 40% из них целевики. В 603 договорах предусмотрены доплаты к стипендии до 20 базовых величин. 33-й день белорусской письменности пройдет в Костюковичах Могилевской области 5 и 6 сентября. По словам председателя областного отделения Союза писателей Беларуси Татьяны Демидович, в основе программы «Год белорусской женщины». Поэтому на площадке Брестской области прозвучат стихи, посвященные известным женщинам нашей страны, а также пройдет автограф-сессия женщин-писательниц. Ожидается, что своим творчеством порадуют посетители праздника Зинаида Дудюк, Оксана Валуй, Наталья Андрасюк и другие мастера слова Брещины.
0: Новости.
1: 9 сентября в 11 часов в Брестском государственном университете имени Пушкина состоится ярмарка вакансий в рамках проекта «Учись и работай». Мероприятие пройдет по адресу бульвар Космонавтов, 21. Участники смогут напрямую пообщаться с работодателями, оперативно подобрать первое место работы и найти подработку по специальности в свободное от учебы время. В Белорусском республиканском союзе молодежи создали чат-бота для молодых специалистов. Чат-бот «Молодой специалист первого региона» – это умный навигатор по вопросам карьеры и жизни. Он поможет быстро найти работу, узнать о вакансиях и не пропустить самые интересные события Брестской области. Бот подскажет, где искать первую работу, какие мероприятия проходят в регионе, как быть в курсе главных новостей для молодежи. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер юго-западный, западный 4,9 метра в секунду, местами порывы до 14, температура воздуха по области 19-23 градуса, в Барановичах 19-21, в Пинске и Бресте сегодня 21-23.

0: Радио Брест.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три важных слов.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Реклама.
2: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
3: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 19-23 градуса, в Барановичах 19-21, в Пинске и Бресте сегодня 21-23.
2: Реклама.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: В кино с 27 августа самый добрый друг из детства возвращается.
2: Обратный отсчет!
1: Еще трогательнее.
3: Мы летим на Луну!
4: И найдем моего папу!
1: Еще пушистее.
5: Никогда не видел столько лунтиков.
1: Новое большое путешествие.
6: Сынок, я здесь!
4: Папа!
1: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа.
7: Категория 0+.
8: Телефон рекламной службы 20 35 45. Наши песни.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Региональные новости. Пружаны.
1: Полдень с новостями Пружанского района. Арина Ермакова. Здравствуйте. В школах Пружанского района прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Праздник вместе с учениками и педагогами разделили руководители района. Они посетили городские школы номер 3 и 4, а также Слободскую, Харевскую и Щерчевскую средние школы. Председатель райисполкома Михаил Гришкевич в Слободской школе отметил важность школьных лет и призвал молодежь беречь традиции родного края. Председатель районного совета депутатов Екатерина Попко пожелала коллективу 3-й городской школы энергии и мирного неба. В завершении торжественных мероприятий учреждениям образования вручили сертификаты на приобретение оргтехники. Более подробно читайте в сегодняшнем выпуске газеты «Районные будни». В Пружанском районе состоялась традиционная августовская конференция педагогических работников. В работе форума приняли участие учителя, руководители учреждений образования, молодые специалисты, ветераны труда и почетные гости. Участники подвели итоги прошедшего учебного года и определили основные направления работы системы образования на новый период. В год белорусской женщины особое внимание уделили женщинам-педагогам. Перед началом конференции во Дворце культуры открылась тематическая выставка «Сердце отдаю детям. Женское лицо в образовании». На ней представили достижения, увлечения и педагогический опыт лучших учителей пружанщины. Более подробно читайте в сегодняшнем выпуске газеты «Районные будни». В Пружанском районе благоустройством и развитием инфраструктуры занимаются не только коммунальные службы, но и сами жители. Так, в Сухопольском сельсовете местные жители за счет собственных средств и личного трудового участия в этом году благоустроили несколько населенных пунктов. Созданные зоны отдыха и объекты инфраструктуры уже активно используют взрослые дети. Местные власти отмечают высокий уровень социальной ответственности сельчан и их вклад в развитие родного края. Более подробно читайте в сегодняшнем выпуске газеты «Районные будни». В субботу, 5 сентября, с 9 до 12 часов по телефону 4-15-04 проведет прямую телефонную линию заместитель председателя райисполкома Руслан Васильевич Супринович, курирующий вопросы социальной сферы и идеологии.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Пружанах завершился летний сезон танцевальных вечеров для жителей старшего поколения. Заключительное мероприятие прошло на городской площади и собрало десятки участников. Все лето встречи традиционно проходили в городском парке и пользовались популярностью у жителей района. С наступлением осени танцевальные вечера продолжатся, а теперь встречи будут проходить в городском доме культуры. Более подробно читайте в сегодняшнем выпуске газеты «Районные будни». В Пружанах прошло выездное заседание пресс-центра Белорусского республиканского союза молодежи на базе редакции районной газеты. В мероприятии приняли участие молодые активисты, специалисты райисполкома и журналисты. Главной темой встречи стало развитие медиаграмотности и продвижение молодежных инициатив в социальных сетях. Участники обсудили создание видеоконтента, ведение официальных каналов и пабликов, а также способы вовлечения молодежи в общественную жизнь района. В Управлении внутренних дел Брестского облисполкома подвели итоги творческого конкурса «Милиция глазами детей», посвященного 110-й годовщине образования белорусской милиции. В конкурсе приняли участие юные художники со всей Брестской области. В номинации «Лучший рисунок» отличились две школьницы из Пружан. Второе место заняла учащаяся средней школы номер 1 имени Краснознаменного белорусского военного округа Валерия Симакович. Третье место присудили учащиеся средней школы номер 5 Арине Шишко. В Пружанах прошел познавательный квест «Тайны моего города», который объединил подростков, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, их родителей, педагогов и сотрудников милиции. Участники отправились по историческим улицам и познакомились с архитектурными памятниками райцентра. Выполняя задания и отвечая на вопросы об истории Пружан, команды проявили эрудицию, логику и сплоченность. Организаторы отмечают, что такие мероприятия помогают подросткам больше узнать об истории родного края и наладить доверительный диалог со взрослыми. Квест подготовили участники образцовой контакт-студии «Тинс-формат» районного центра культуры. Следующий эфир программы «Региональные новости Пружаны» слушайте через неделю в 12 часов на радио «Брест». Выпуск подготовлен корреспондентом газеты «Районные будни». С новостями Пружанского района ознакомила Арина Ермакова, а далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14, температура воздуха по области 19-23 градуса, в Барановичах 19-21, в Пинске и Бресте сегодня 21-23.

0: Да, вот так вот постепенно, знаете ли, ну какие осени-то постепенно, она вот так вот неожиданно, буквально со вчерашнего дня начала потихонечку проявляться в нашей жизни, так и сегодняшний день, также по-настоящему какой-то, что ли, осенний, ну вот самая настоящая ранняя весна, хорошая такая еще, знаете ли, теплая, но уже с красивыми желтыми листьями. Которые мы идем, и вот как помните в детстве, когда особенно во вторую смену учились, и когда мы шли в направлении школы, никуда не торопились и ногами эту листву влево-вправо, влево-вправо. Вот и прямо сейчас точно так же, взявшись за руки, будем переходить. Безусловно, что дорогу музыкальную будем переходить. Впереди нас ждет огромное количество музыки, хорошего настроения. Также вместе с нами здесь на волнах Радио Брест хорошие новости. Это все ожидает нас далее. 3 часа эфирного времени в дневной смене вместе с вами также за руки взявшись буду шагать я. Меня зовут Женя Филинович. Себе хорошего продолжения этого дня. Ну а если день только начался для тебя, ну ты счастливый человек, можешь спать до 12 часов дня. Мы тебе прямо очень сильно завидуем. Идем дальше. Также в рамках сегодняшнего эфира поговорим о новостях шоу-бизнеса, конечно же, да. В эту секундочку вспомним, что произошло интересного за прошедшую неделю. Машка Человская расскажет нам о том, что произошло. Но это уже будет финальный час. До этого еще передадим приветы. Ну и, как я говорил ранее, огромное количество музыкальных исполнителей специально для тебя было подготовлено нежными и мягкими ручками нашего главного музыкального редактора, диджея First Line. В общем, будь вместе с нами, оставайся на волне хорошего настроения. 104.8 FM в городе Бресте. Наш сайт radiobrestfm.by только для твоего хорошего настроения и создан. Мобильное приложение Radio Player Беларусь. Ну и, конечно, находясь дома, ты с легкостью можешь сказать заветные несколько слов Алиса, включи Радио Брест, и мы будем также где-то неподалеку возле тебя. Меня зовут Женя Филинович, наше движение только вперед продолжается.
1: Слухай наших.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Реклама.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

пускай этот серый день ни в коем случае не портит вам настроение. Будет еще солнце, будет еще и погода летняя настоящая, потому что бабье лето еще где-то впереди, оно где-то затаилось и ждет каждого из нас на улице вот этой вот веселой паутиной, в которой мы будем путаться. 12 часов 24 минуты, а вместе с вами продолжаем этот день. Сегодня, кстати, на календаре уже среда, можно сказать, что середина этой недели и 2 сентября. Уже совсем скоро будем петь всеми известные песни. Ну а пока поговорим о том, какие праздники именно в этот день отмечаются. День свободного ветра в крыльях, но это при условии, что вы окрыленные, возможно, недавними победами, какими-то успехами, летите с гордо поднятой головой вперед и перед собой, не видя никаких препятствий. Пускай этот ветер наполняет ваши крылья, ну и все, безусловно, следуют вашему примеру. Дальше. День хризантемы сегодня. Цветочный праздник. День глобальный. Глобальный день поиска талантов, а также день проколотых ушей. Именины сегодня у Самуила, Севера.

0: Актер, голосом которого говорит даже Винни-Пух из нашего детства, Евгений Леонов, отмечал свой сегодня день рождения. 2 сентября появился на свет в 1926 году композитор Андрей Петров. Актер, еще один великий человек, поэт Валентин Гафф. Киану Ривз, также небезызвестный, в 64 году заявил громким криком о себе в одном из роддомов. Ну а также актер Алексей Чадов также появился на свет именно 2 сентября. В вашей жизни что-то 2 сентября отмечается? Если да, если есть какой-то праздник, если вы, возможно, его этот праздник себе придумывали, помните, что даже есть в году день, когда отмечается день выдуманного праздника. То есть праздник можно вполне себе какой-то придумать, выдумать его и отмечать. Да, каждый год, например, на какой-нибудь постоянной основе. В общем, пишите нам, рассказывайте, какие праздники в вашей жизни вы отмечаете 2 сентября. В середине часа поговорим о погоде. Информация от Брест-Облгидромета на сегодня. Сегодняшний день узнаем, какой будет этот, каким будет этот день. Ну а уже в самое ближайшее время также поговорим о погоде на ближайшие сутки. Для того, чтобы понимать, какими они будут и нужно ли брать с собой зонт. Ну а пока что. Никита Беляко далее с композитой «Понарошку». У нас же здесь все по-настоящему, все серьезно, да, но с улыбкой на лице. Присоединяйтесь к нам, 104.8 FM в городе Бресте, наш сайт radiobrestfm.by и мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь».
1: Слушай наших.

0: Погода.
1: Итак, информация о погоде от Брест-Облгидромета. На сегодня синоптики обещают нам переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Юго-западный ветер от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня 19-21, в Пинске и Бресте сегодня до 23 градусов тепла.
2: Реклама. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 90.

0: 95 рублей.
1: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
3: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

12 часов и 39 минут. Так, ну с чего начиналось ваше утро? Ну, это утренняя смена на волнах радио Брест. Наверняка это какие-то утренние ритуалы. Ну, ритуалы могут быть разные. Кто-то, знаете ли, проснувшись для того, чтобы точно взбодриться, сразу ленту новостей начинает листать, какие-то видео про котиков, может быть. Тот сразу в тред заходит для того, чтобы посмотреть там где-то чего. Кто-то, возможно, перепроверяет свои объявления по продаже чего-нибудь на разных досках объявлений. Да, ну а вот лично для меня сегодняшнее утро начиналось с чего? Да, я тоже зашел в тред, тоже почитал, посмотрел. И на что я откровенно обратил внимание? Это на то, как были одеты родители на 1 сентября. Да, действительно, было порой даже откровенно. В сети раскритиковали слишком откровенные наряды мам на школьных линейках. Пользователи считают, что некоторые образы выглядят неуместно для детского праздника и больше напоминают наряды для каких-то ночных клубов. Ну, кстати, в сети также обратили внимание на то, что такие наряды почему-то чаще выбирали мамы мальчиков. Ну и там уже тоже комментарии на два лагеря разделились, и одни говорят, что красивым девушкам всегда завидуют, другие говорят, что на линейку так одеваться — это перебор, это все-таки больше праздник для ребенка, хотя можно ли это назвать праздником для ребенка, здесь тоже вопрос-то непонятный и открытый. Ну, в общем, как нам кажется, во всем, безусловно, необходима какая-то уместность. Если ее соблюдать, тогда все будет хорошо. 12 часов 41 минута. Здесь только самая хорошая музыка, уместная и подходящая под ваш рабочий день или расписание. И точно попадающая в такт вашему настроению. Впереди нас, помимо этого, ожидают еще и хорошие новости. Кроме этого, час приветов и поздравлений на волнах радио Брест. Напоминаю вам, с 13 до 14.00. Поэтому свои приветы и сообщения можно отправлять уже в этот момент, наполнять его. Да, ну а если удобнее общаться через смс-послание, пишите 9900 для ваших смс-сообщений, номер нашего смс-портала. Помните, что услуга может быть платная и оплачиваться согласно тарифам вашего оператора. Продолжаем эфир, продолжаем вместе с вами радоваться наступившей осени, закрывать глаза и, может быть, даже загадывать желания.

0: Реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наверное, это в первый раз. Серьезно, я доверился тебе.

Ангелина Пипер на волнах радио Брест. Можно сказать, что даже с осенней композицией под названием «Листок» в эту секунду. Ну а если вспомнить детские произведения, как там было? «Ты лети, лети, листок» через север, на восток, через запад, через юг, возвращаясь, сделав круг. Вот так же, по-моему, там было, да? Если мне моя ветреная память не изменяет в эту секундочку. Да, ну, самое главное, чтобы не продуло в этот момент. Ну, кстати, о погоде на самые ближайшие сутки уже в рамках следующего часа обязательно поговорим и узнаем, что же для нас подготовили синоптики. Ну, а это все будет немножечко попозже. Пока ждем ваши сообщения. Привет и самые теплые слова, слова поддержки. Возможно, в эту осень они уже кому-то необходимы. Ну, и слова, которые, знаете ли, поднимают настроение. Ну, а мы будем помогать музыкой поднимать настроение и дарить вам те самые витамины группы М. Хорошая музыка поможет вам оставаться постоянно в отличном расположении духа и, может быть, даже немного танцевать. Танцуем вместе с нами на 104.8 FM в городе Бресте.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Фестиваль «Ярмарка тружеников села Брестской области «Дожинки-2026» пройдет 5 сентября. В этом году праздник принимает агрогородок «Жемчужный» в Барановичском районе. Торговые ряды на фестивале растянутся примерно на 1,5 километра. Посетителей ждет более 100 павильонов и палаток. К ярмарке присоединятся субъекты торговли, индивидуальные предприниматели, ремесленники, пчеловоды. Предприятия-производители проведут дегустации. Порадуют покупатели разнообразием угощений и проведением акций предприятия потребительской кооперации Брестской области. Председатель Брестского областного совета депутатов Марина Ковалевская участвует в онлайн-семинаре. Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь проводит обучающий семинар для председателя местных советов депутатов по вопросам реализации норм указа президента Республики Беларусь от 24 марта 2021 года номер 116 об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами. В семинаре также принимают участие председатели городских и районных советов депутатов, руководители структурных подразделений облсполкома.
0: Новости.
1: К другим событиям. Студенты из Бреста разрабатывают рекомендации по использованию искусственного интеллекта в судебной деятельности. Обучающийся Брестского государственного университета имени Пушкина, обладатели стипендии президента Республики Беларусь Никита Лицук и Павел Марзан выполняют грант Министерства образования. Мы поставили цель разработать рекомендации по использованию искусственного интеллекта в судебной деятельности. Для этого считаем необходимым определить правовой статус искусственного интеллекта. Изучаем зарубежную практику и литературу. Рассказал Павел Марзан. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пущи. Два дня музыки и активного отдыха. И в завершении. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель обращаться по номерам 21 73 47 или МТС 29 520 83 82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди, грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 19-24 градуса. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 22-24.

12 часов 8 минут, час приветов и поздравлений на волнах радио Брест. Далее по нашему курсу, ну а также не забывайте, что далее по курсу у нас хорошее настроение и музыка. Будем делать вместе с вами громче, будем наслаждаться, поскольку еще и обеденный перерыв стартует ровно в это же время. Поэтому, если запланировали прогулку, пока еще можно погулять. Дождь не предвидится в самые ближайшие секунды, ну или минуты. Ну а если все-таки боитесь промокнуть под осенним дождем, тогда лучше оставайтесь дома. О погоде в вашем регионе также нам будет интересно почитать, где вы находитесь и чем занимаетесь в рамках обеденного перерыва. Присылайте свои сообщения, будем все их озвучивать до 14.00, час приветов и поздравлений.

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
3: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши песни

0: Эфир на Малах Радио Брест продолжается не только музыкой, но и вашими сообщениями. Номер для них в Вайбере 399-2011, либо смс-портал 399. А вот и все, а вот я и сам себя запутал. 399-2011 это номер нашего Вайбера, а вот 9900 это смс-портал. Здравствуйте, Радио Брест, хочу поздравить с днем рождения. А кого? А кого мы поздравляем с днем рождения? Веронику поздравляем с днем рождения. Пусть глаза всегда улыбаются, пускай сердце всегда поет, пусть на душе будет тепло и спокойно. Благополучия, добра и ярких моментов в жизни. Это было от Катюши. Позже Катюша написала, что это все для Веронички предназначается. И можем в целом смело продолжить. Так, Кирюха написал: привет Тимуру, хочу передать привет Любовь Максимовне и Саве. Вот такие вот сообщения. Идем дальше. Что еще у нас есть из непрочитанного? Так, передаю привет моему котеночку. Ты мне нужен один, только тебя одного. И люблю, дорогой мой Алешка, ты мой лучший, ты мой герой. Это было от Лены. Так, здравствуйте, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет моим родным и любимым подружкам Евгении, Ксюше и Фате. Написано. Всем огромный привет передает Маша. Мария передает всем огромный привет. Ну и просит еще музыкальную композицию поставить. Посмотрим что-то, обязательно придумаем, что-то сделаем для вашего хорошего настроения. Так, есть еще одно сообщение у нас. Здравствуйте. Хотим поздравить нашу любимую племяшку Лизочку с 1 сентября. Вот это да. Она у нас отправилась в первый класс. Желаем ей удачи, хорошего настроения в этом учебном году. А также привет племяшке Сашуле. Спасибо, Радио Брест. Ну да, уже, знаете ли, первоклассники, когда вернулись, особенно после первого своего самого 1 сентября, уже каким-то образом напитанные энергетикой этой школьной жизни. Я думаю, что они сегодня с удовольствием просыпались. Если нет, тогда я думаю, что уже совсем скоро все поменяется, да, и они с удовольствием будут отправляться в школу. Я помню, когда у меня ребенок счастливый пришел домой со словами: «Нам наконец-таки домашнее задание, вот, оно есть, оно у меня первое домашнее задание», когда он получил, очень сильно радовался, и даже классный руководитель, тогда первая учительница, писала о том, что никогда такого не было, чтобы дети ликовали, когда им задавали домашнее задание. В общем, ну, это тоже уже, знаете ли, своего рода история. 13 часов 22 минуты, ну, современная история, она творится на наших глазах, ну, и ваше сообщение, это также определенный вклад в эту историю. Поэтому свои истории жизненные рассказывайте. Рассказывайте, пишите, отправляйте. 399-2011 это номер Вайбера, смс-портал 9900.
1: Радио Брест. Брест. Философия.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 19-24 градуса. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 22-24.
2: Реклама.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремесла и яркое свято.

0: адчуем сілу роднага слова разам.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши треки.

также вам не даем забыть о том, что каждый день мы отмечаем какие-то события, какие-то важные даты в вашей жизни. Ну и с этими событиями каждый день вас и поздравляем в нашем часть приветов и поздравлений. С 13 до 14.00 каждый будний день здесь, на волнах Радио Брест. Забыть тебя. Ну, а далее ваши приветы и те самые поздравления. Так, здравствуйте. Хочу поздравить любимую куму Олечку с днем рождения. Желаю исполнения всех желаний. И нашего крестника Семена также с прошедшим первым днем школы. Это было от семьи Раевич. Здравствуйте, Радио Брест. Поздравьте любимую бабушку Людмилу Александровну с юбилеем. Ей сегодня 80 лет. Желаем крепкого здоровья, иммунитета, спокойствия душевного и, самое главное, мирного неба. С юбилеем написали нам здесь. Ну, прилетело сообщение от Яночки, но я думаю, что к этим поздравлениям присоединится вся огромная семья Людмилы Александровны. Так, и еще есть одно поздравление. Сейчас мы его отыщем. Вот оно от Светланы. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, Ярославу с днем рождения. Ей сегодня 15 лет. Пускай ее ждет светлое будущее. Пускай рядом будут добрые и преданные друзья, здоровье и исполнение всех желаний. Это было от родителей сообщение. И, безусловно, как я уверен, сегодня родители еще и подарок какой-нибудь классный преподнесут. Да, и какой-нибудь стол обязательно также вкусный. Сладкий, конечно же, сделают, оформят, накроют, и торт этот невероятно красивый также ожидается. Ну, к этим всем поздравлениям мы также присоединяемся и поздравляем вас еще и музыкально на волнах Радио Брест. 13 часов 43 минуты. Black Eyed Peas далее.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: В кино с 27 августа самый добрый друг из детства возвращается.
2: Обратный отсчет!
1: Еще трогательнее.
3: Мы летим на Луну!
4: И найдем моего папу!
1: Еще пушистее.
5: Никогда не видел столько лунтиков.
1: Новое большое путешествие.
6: Сынок, я здесь!
4: Папа!
1: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа. Категория 0+.
7: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Брестской области начали сев озимых зерновых культур. Об этом сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома. К севу озимых зерновых культур ржи, пшеницы, тритикаль и ячменя сельхозорганизации области приступили на текущей неделе. Включились практически все районы. На зерно посеяно 3700 гектаров, рассказали в облсельхозпроде. Озимые зерновые на Брещине намерены посеять на 260 тысяч гектаров. Площади увеличатся по сравнению с прошлым годом. Объемы мы увеличиваем ежегодно, а зимые зерновые культуры за счет долгого периода вегетации в меньшей степени, чем яровые, попадают под засуху в самую критичную фазу. Их урожайность на 5-10% выше, чем яровых зерновых, пояснили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию. В первом регионе сев озимых зерновых намерены завершить до 10 октября. Сегодня в Бресте на аллее памяти гарнизонного кладбища открыли памятную доску Московской области. В мероприятии приняли участие председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский, заместитель председателя Виталий Щерба, генеральный консул Российской Федерации в Бресте Олег Мурашев, делегация Московской области, а также ветераны, молодежь и общественность города. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Великая Отечественная война навсегда останется в памяти братских народов Беларуси и России. Эпоха невероятного мужества, тяжелейших испытаний, небывалого героизма и великой победы. Наш святой долг – сберечь память и передать потомкам на века, отметили в телеграм-канале Брестского горосполкома.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Бресте запуганный мошенниками подросток оставил за автобусной остановкой около 55 тысяч рублей. Об этом сообщает Белта со ссылкой на УВД Брестского облисполкома. В милицию обратился 35-летний мужчина, который рассказал, что аферисты обманули его пасынка. Подростку в Вайбер позвонили с неизвестного номера под предлогом замены домофона и изготовления чипов и вынудили 17-летнего юношу назвать пришедший на телефон код. Как только он продиктовал цифры, разговор закончился. Буквально сразу же раздался второй звонок. На этот раз собеседник представился правоохранителем. Он заявил, что с помощью кода мошенники оформляют кредит на родителей молодого человека, которых теперь подозревают в пособничестве злоумышленникам. Чтобы уберечь семью от уголовного преследования, от парня потребовали срочно собрать имеющиеся в доме наличные деньги и отнести в условленное место. Подросток достал из сейфа около 55 тысяч рублей и оставил сверток за автобусной остановкой, рассказали подробности в УВД Брестского облисполкома. Возбуждено уголовное дело. На Брестском гребном канале с 3 по 5 сентября состоятся открытые республиканские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Турнир на призы олимпийского чемпиона Сергея Макаренко пройдет под девизом «Равняйся на легенду». В нем примут участие гребцы 2010, 2011 и 2012-2013 годов рождения в рамках открытого первенства Брестской области. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 19-24 градуса. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 22-24.

Часов 9 минут. Вместе с вами продолжается эфир на волнах радио Брест. Как говорил я ранее, ну, каждую среду здесь у нас новая новостная рубрика. Новая новостная. Можно так говорить? Да можно, конечно. Что нам запретит? Новая рубрика под названием «Будь в курсе». А Маша Кочеловская совсем скоро в эфире появится для того, чтобы обсудить все самые интересные, шумные и скандальные новости интернета. Помимо этого, конечно, вместе с вами послушаем музыку. Вместе с вами будем продолжать сегодняшний день. А сегодня есть что продолжать. Второй день сентября. Напряженный день, да, ну, особенно для тех, кто привык к абсолютно другому расписанию дня, когда можно, знаете ли, поспать до 11, до 12, да, чуть позже вернуться домой, чтобы мамка не заругала, тихонечко войти домой, чтобы никто тебя не заметил. А сегодня с утра, чем это все закончилось? Ну, конечно же, тем, что никто не хотел просыпаться, все такие: ай, в школу нужно идти. В общем, держимся, боремся, привыкаем к новому режиму дня, ну и вместе с нами продолжаем сегодняшний день. Бодро начали утром, хорошо продолжим днем и здорово будем продолжать еще и вечером, уже в вечерней смене с 16 до 19.00.

0: Кеймара только что на волнах радио Бреста напомнила она то, что лето продолжается. Ну а мы об этом будем вам напоминать еще долго и долго и долго. Наш календарь на лето, оно не заканчивается, продолжается вместе с музыкой, вместе с новостями, вместе с хорошим настроением. Вот с таким вот настроем сегодня вновь к нам сюда заходит Маша Кочеловская. Маша, привет!
1: Привет, Женя, всем привет! С вами снова я, Маша Кочеловская, и рубрика «Будь в курсе». Лето, все закончилось, но мы на Радио Брест грустить не дадим.
0: Да, слышу, на самом деле, бодрый настрой, поэтому новости у тебя, я понимаю, подготовлены. Рассказывай, что ты там с собой принесла.
1: Итак, первая новость, и она сейчас многих приятно удивит. Рэпер Snoop Dogg ищет удаленного дегустатора мороженого для своего бренда «Доктор Бомбей». Платят 10 тысяч долларов в месяц, можешь себе представить?
0: Десятку в месяц просто за то, чтобы есть... Ничего не делать мороженое? Ну, слушай, это достойно, если честно.
1: Ну, не просто есть и все. Нужно еще следить за гастротрендами и придумывать новые вкусы. Опыт в дегустации не нужен.
0: Вон, я подхожу. Если опыт в дегустации не нужен, хорошо. А что делать, если я люблю только пломбир? Меня возьмут туда или нет?
1: Ну, к сожалению, не возьмут. Вряд ли. Придется расширять горизонты, но за такие деньги, слушай, можно и попробовать.
0: Так, все, я, короче, беру на заметку тогда, записываю себе куда-то в ежедневник, что обязательно нужно поинтересоваться этой вакансией. Хотя и лето заканчивается, да, вроде бы осень впереди. Что еще есть?
1: Дальше новость, которая расстроит миллионы фанатов по всему миру.
0: Так,
1: ты готов?
0: Да.
1: Лионель Месси официально завершил карьеру в сборной Аргентины.
0: Так, ну, меня эта новость не расстроит. Я интересуюсь футболом мало, но имя человека, безусловно, знаю.
1: Он объявил это в социальных сетях, сказал, что отдал себя без остатка и больше нечего дать. Будет поддерживать команду, но уже как болельщик.
0: Ага, ну, слушай, тяжелый момент, конечно, как и для болельщиков, так и в целом, я подозреваю, для команды Аргентины. Ну, легенда, да, он легенда, безусловно,
1: легенда,
0: это факт.
1: Легенда, это факт, да. Согласна, двигаемся дальше. Сразу две новости из мира технологий. Тим Кук покинул пост главы Apple после 15 лет на этой должности. Теперь его место занимает Джон Тернус, а Тим стал председателем совета директоров.
0: Ну, я, да, в курсе этой истории я слышал. Я понимаю, что теперь Тим становится самым главным человеком. До этого он вроде бы как занимал лидирующие позиции. Теперь он, безусловно, является лидером и будет, ему будет доверено встречаться там с какими-то лидерами держав. Джон Тернус... Так, хорошо, Тим ушел, так, а айфоны? Айфоны будут?
1: Конечно, будут. Они выйдут, главная интрига, новые айфоны 18 Pro и 18 Pro Max покажут уже 9 сентября.
0: А, так уже совсем скоро презентация.
1: Совсем скоро, но это еще не все. Так. Самая громкая новость, Apple наконец-то выпускает складной iPhone.
0: О, да, это, конечно, легенда, это давно уже все ждали, Samsung уже давным-давно делают, и вот айфоны пришли к тому моменту, к той черте, когда, собственно говоря, и покажут вот эти вот... Я, кстати, не знаю, как он называется?
1: iPhone Ultra.
0: iPhone Ultra, вот. Ну, слушай, книжка, как я понимаю, да?
1: Да, будет устройство, которое раскладывается как книжка.
0: Так, ну, мне интересно, правда, насколько он тонкий еще?
1: Всего в раскрытом состоянии 4,5 миллиметра.
0: О, слушай, ну это, да, это звучит, конечно, круто,
1: и
0: но
1: дорого.
0: Я понимаю, что да, это дорого.
1: Цены, чтобы ты понимал, стартуют от 2000 долларов.
0: Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Так, там тоже какие-то разные цвета будут?
1: Ну да, в отличие от обычных прошек, у раскладушки палитра скромная, всего два варианта, серебристый и темно-синий. Зато iPhone 18 Pro разгуляются.
0: Так.
1: Четыре цвета, и главный из них темно-вишневый. Это почти красный, который называют главной новинкой этого года. А еще черный, классический серебристый и нежно-голубой.
0: О, да. Слушай, я не знаю, как ты. Я видел...

0: Что? Подожди еще раз. Идеально.
1: Школа клоунов.
0: То есть вместо того, чтобы увольняться, теперь нужно что, учиться жонглировать, что делать?
1: Ну, я думаю, что это, в принципе, хорошая альтернатива, если ты устал от работы, почему бы и нет. Там учат не бояться ошибок, так. И только там приветствуют. Главное, перестать оглядываться на чужие мнения.
0: Так, хорошо, там есть какая-то зарплата, самое главное?
1: Конечно.
0: Так.
1: Смех. Слушай, это, согласись, иногда даже дороже денег.
0: Ну, ты предусловишь, что они у тебя есть.
1: Да.
0: Но если честно, да, я думал, что-то серьезное скажешь, тут клоуны. Нет, звучит, конечно, забавно. Может, и правда, да, стоит записаться.
1: Да, я думаю, стоит записаться. Ну вот, видишь, ты уже мыслишь позитивно. Это первый шаг к переменам.
0: Да, это правда.
1: Наша рубрика «Будь в курсе» на сегодня все. Надеюсь, у вас теперь есть о чем подумать за чашкой чая. Мне было приятно быть с вами. Всех обняла, ваша Машка Человская. Услышимся скоро в эфире.
0: Машка Человская вместе с нами в рубрике «Будь в курсе» на еженедельной основе здесь на волнах Радио Брест с подборкой интересных новостей со всего белого света. Спасибо большое, говорим еще раз Маше, ну а с вами услышимся уже совсем скоро. Впереди нас ожидает прогноз погоды на ближайшие сутки, пока Эд Ширан в каждом из Радио Брест приемников.

0: года.
1: По информации Брест облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше.

0: Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Баи «Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наша музыка.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Бондаренко на волнах Радио Брест со своим хитом. Недоступно в каждом из Радио Брест приемников. Ну а эфир дневной смены продолжается.
1: Хит-песня.

музыкально. Продолжаем эфир на волнах Радио Бреж 14.54 на наших больших студийных часах. Помни, если хочется спать, что тогда нужно сделать? Ну, каким-то образом взбодриться. Что тебе в этом поможет? 10 приседаний. 10 раз быстро присел, и все, и усталость как рукой снимет. Ну, наверное. Специалисты не проверили до конца это утверждение. Но в моем случае это точно помогает. И кровь разгоняется, знаете ли, и как-то мыслится совсем по-другому. Поэтому, если спать захотелось, если сонливость, особенно послеобеденная, вам не дает покоя, вот попробуйте таким образом от нее избавиться. Меня зовут Женя Филинович. Сегодня вместе с вами в дневной смене на волнах Радио Брест был я. Ну, а уже совсем скоро, через один музыкальный час, здесь в эфире на волнах Радио Брест Алексей Лихович и его смена вечерняя. По дороге домой. С тобой мы слышимся уже завтра. Ну, это будет четверг, это уже будет третий сентябрьский день. Я ни на что не намекаю, абсолютно точно. Да, но я думаю, что мы вместе с вами понимаем, да, о какой песне 3 сентября мы будем больше всего говорить. Да, и какой мотив на протяжении этого дня будем напевать весь день в утренней, вечерней и дневных сменах. Поэтому давай потерпим до завтра. Напоминаю тебе, что все твои приветы, самые теплые слова или какие-то, возможно, пожелания можешь отправлять к нам на номер Вайбера 399-2011. Пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Главе государства доложено о завершении уборки зерна, севе озимых и закладки продукции нового урожая в стабилизационные фонды. Руководитель Минсельхозпрода доложил, что зерновые и зернобобовые культуры убраны на 99,8% площадей. Намолочено более 9 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Под урожай будущего года предстоит посеять озимые зерновые на площади 1,5 миллиона тонн гектаров, а также более 450 тысяч гектаров озимого рапса. Сев озимых сейчас в активной фазе. Стоит задача его завершить максимум до 5 октября. Александр Лукашенко особо обратил внимание на уборку соломы с полей, обеспечение необходимых сроков и качества вспашки почвы, соблюдением всех технологий. Глава государства интересовался, как идет закладка урожая овощей в стабилизационные фонды. Госзаказ необходимо полностью выполнить до 15 ноября. Министр заверил, что это будет сделано в срок. В субботу 5 сентября в 11 часов Центр юных моряков с флотилии города Бреста проведет День открытых дверей. Мероприятие пройдет по адресу улица Шевченко, 13/1. Это уникальная площадка, где ребята не только получают новые знания, но и находят единомышленников, учатся работать в команде. В программе общение с педагогами, игровая программа, катание на теплоходе. Записи, справки по телефону 28-92-73.
0: Новости.
2: К другим событиям. В Бресте сотрудники транспортной инспекции изъяли 2 лимузина за незаконную перевозку пассажиров. Инспекторы проверили контрольные закупки, выступив в роли обычных клиентов. Выяснилось, что автомобили перевозили пассажиров за деньги, однако сведения о водителях, машинах и перевозчиках не были внесены в специальный реестр. На нарушителей составили административные протоколы, а лимузины поместили на охраняемую стоянку. В Бресте продолжают приводить в порядок городские улицы и не без участия самих жителей. В 4-м дружном переулке уложили прочное покрытие из асфальтогранулята. На улице Гвардейская от улицы Дружной до дома номер 39 обновили дорожное полотно. Старое покрытие укрепили по технологии Mud-Patcher. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Года.
2: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 19-24 градуса. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 22-24.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 19-24 градуса. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 22-24.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Антон! Да и
1: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
2: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства по итогам состоявшихся недавно в Москве переговоров с руководством России дал актуальное поручение правительству. Речь шла о реализации конкретных договоренностей в различных сферах, включая энергетику, промкооперацию, сельское хозяйство, а также о планах дальнейшего взаимодействия. Важной темой доклада президенту стала ситуация в экономике. Премьер-министр отметил как позитивные тенденции и положительную динамику в ряде отраслей, так и отдельные проблемные аспекты, требующие оперативных решений органов госуправления. Отдельно затрагивались вопросы функционирования промышленного сектора, где ситуация, по словам премьер-министра, неоднородная. Президент Беларуси заслушал сегодня доклад председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко. Основными темами стали ситуация в области с акцентом на уборочную кампанию и осенние полевые работы, возможные проблемы, которые требуют внимания на уровне главы государства, а также кадровые вопросы. Александр Лукашенко интересовался, как выполняются его поручения по развитию отдельных территорий области.
1: Новости.
2: Продолжаем выпуск. В Беларуси началась массовая уборка картофеля. К работам приступили все области. Второй хлеб убран 6% площадей, что составляет более 1000 гектаров от планов 22 тысячи. Накопано картофеля 53 тысячи тонн, средней урожайностью 370 центнеров с гектара, что выше прошлогодней на 11 центнеров. В Брестской области получено 14 тысяч тонн, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода. И последнее. Фестиваль-ярмарка тружеников села Брестской области «Дожинки-2026» пройдет уже в субботу. В этом году праздник принимает агрогородок «Жемчужный» в Барановичском районе. Посетителей ждут более чем 100 павильонов и палаток. К ярмарке присоединятся субъекты торговли, индивидуальные предприниматели, ремесленники, пчеловоды. Предприятия-производители проведут дегустации. Ожидается, что можно будет попробовать продукцию Брестского мясокомбината, Березовского мясоконсервного комбината, Берестейского пекаря, Беловежского, Пинского мясокомбината, Ляховичского консервного комбината, Савушкиного продукта, Кобринского маслодельно-сыродельного завода, Санта Ритейл и других компаний. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении радиоплеера «Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.

0: Слово эксперту.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире рубрика «Слово эксперту», и сегодняшний наш эфир – это не просто рекомендации, это без преувеличения инструкция по выживанию в цифровых джунглях. Мы привыкли, что опасность подстерегает нас в темных переулках, но сейчас злоумышленники перебрались в наши смартфоны и мессенджеры. Схемы становятся изощреннее, а цена ошибки – это содержимое банковских карт и личная безопасность. И сегодня со мной в студии старший инспектор по особым поручениям отделения информации и общественных связей УВД Брестского облсполкома Наталья Моськина. Здравствуйте, Наталья.
2: Добрый день.
1: И старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облсполкома Владислав Шкутько. Здравствуйте, Владислав.
3: Здравствуйте, Алексей.
1: Сегодня мы постараемся разобрать каждый шаг от подозрительного звонка до оформления кредита на ваше имя. И сегодня вы узнаете те самые «почему», которые спасут ваши сбережения. Итак, поехали, вопрос. Первый. Ну, по традиции, какова сейчас обстановка с киберпреступлениями у нас в Первом регионе?
2: Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Можно отметить, что, конечно же, преступлений, связанных с киберпреступлениями, достаточно еще много регистрируется, но как на территории всей республики, так и на территории области намечается снижение. Так, например, на территории республики на 2,3% снизилось количество зарегистрированных киберпреступлений. Что касается территории Брестской области, то это практически 13% минуса, с 1500 до 1300 преступлений. И можно отметить, что из них раскрыто практически 25%, то есть раскрываемость, в принципе, тоже имеет место быть. Это все, естественно, благодаря субъектам профилактики, в частности, правоохранителям, которые проводят огромную работу колоссальную по профилактике, ну и, естественно, если уже преступление произошло, его раскрытию.
1: Мы часто слышим фразу «вас взломали, срочно переводите деньги на безопасный счет». Но почему эта легенда до сих пор работает? Почему взрослые, успешные люди теряют бдительность уже в первые 30 секунд разговора с мнимым сотрудником банка?
3: Да, следует обратить внимание на обзвоны, так называемые, которые мошенники используют в своей деятельности. Продолжают они обзванивать граждан и представляясь различными службами. Актуально в настоящий момент образы у мошенников такие, как работники поликлиники, Белпочты, сотрудники перерасчета пенсии. Как это происходит? Поступает человеку звонок якобы от работника, допустим, водоканала того же. Человеку сообщают, что у него будет производиться замена счетчика, в связи с чем ему нужно сообщить смс-код, который ему придет, якобы для записи в очередь. Человек сообщает этот код, после чего подключается второй мошенник, якобы сотрудник правоохранительных органов, который сообщает, что вот эти первые люди, звонившие, это мошенники, они посредством этого кода зарегистрировали банковские счета на имя человека и, соответственно, переводили деньги на экстремистские организации. То есть человека в этом обвиняют, и для того, чтобы человек доказал свою непричастность к этим операциям, ему нужно задекларировать денежные средства, которые у него хранятся либо на банковской карточке, либо наличными дома путем передачи курьеру. Что самое страшное, мошенники стали использовать данные схемы в отношении несовершеннолетних. Следует рассказать конкретный случай. Учащемуся школы города Бреста поступил звонок якобы от работников службы домофона. Ему сообщили, что будет производиться замена домофона, и им нужно семье, да, получить чипы. Соответственно, ему было направлено смс-сообщение с кодом, он этот код сообщил, после чего ему позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов и пояснили, что мошенники оформили банковские счета, перевели денежные средства на счет экстремистской организации, и для того, чтобы родителей не посадили в тюрьму, ему нужно взять денежные средства родителей и задекларировать их. Он вскрыл сейф отца, взял оттуда 54 тысячи рублей, И ему сказали оставить в мусорном баке на одной из остановок города Бреста в пакете завернуть. Соответственно, он это сделал, завернул, якобы с целью декларирования. Но даже звучит, если честно, нелогично, чтобы сотрудники правоохранительных органов давали указание завернуть деньги в пакет и оставить в мусорном баке где-то на остановке. Вот. Но он это, к сожалению, сделал, и подобным образом мошенники похитили денежные средства. То есть уже если, да, мы все привыкли, что жертвами в основном становятся это взрослые, пожилые люди, да, то мошенники сейчас направляют свои схемы на молодежь, и, к сожалению, очень много молодых людей, в том числе и школьников, становятся жертвами от киберпреступлений.
1: Ну вот, позвонили мне, представились, допустим, оператором сотовой связи, сразу просят перезвонить по другому номеру, назвать код из СМС. Ну, а вообще, есть ли хоть один законный сценарий, при котором настоящий сотрудник банка или оператор имеет право спрашивать у меня подобные коды или трехзначный код с обратной стороны карты? Или это сразу все стопроцентный признак мошенника?
3: Очень простой вопрос, на который очень простой ответ. Нет ни одного легального повода для того, чтобы сотрудник банка или сотрудник оператора сотовой связи спрашивал какие-либо сообщения, которые приходят на мобильный телефон, а тем более три цифры с обратной стороны карты.
1: Да, ну что ж, спасибо большое. К нашему разговору мы вернемся совсем-совсем скоро, а пока небольшая рекламная и музыкальная пауза на Радио Брест.
0: Реклама.
4: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
5: Думаем дальше. Какие еще варианты?
4: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
6: Кино с 27 августа. Самый добрый друг из детства возвращается.
7: Обратный отсчет!
6: Еще трогательнее.
8: Мы летим на Луну!
9: И найдем моего папу!
6: Еще пушистее.
10: Никогда не видел столько лунтиков.
6: Новое большое путешествие.
11: Сынок, я здесь!
9: Папа!
6: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
12: Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Слово эксперту.
1: Итак, мы продолжаем. Это рубрика «Слово эксперту». Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях старший инспектор по особым поручениям отделения информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома Наталья Моськина и старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома Владислав Шкутько. В пресс-релизе нашей встречи сказано про непонятные ссылки для скачивания приложений к играм. Но многие скажут, я просто хотел получить бонус к своей любимой игре. Объясните, почему, что даже одно неловкое действие может привести к тому, что мошенники могут завладеть полностью аккаунтом и дальше вымогать деньги?
2: Да, тут следует отметить способ, как мошенники блокируют айфоны через аккаунты iCloud. Мошенники используют различные психологические уловки, чтобы заставить человека самостоятельно войти в чужой аккаунт iCloud на своем устройстве. После этого злоумышленники получают возможность дистанционно заблокировать iPhone и требовать деньги за его разблокировку. Как же это происходит? Пользователю предлагают заманчивые призы в TikTok, бонусы в играх, модифицированные версии Telegram, которые якобы позволяют восстанавливать удаленные переписки, удаленные фотографии, параллельно видеть еще с кем общается собеседник и другие выгодные предложения. Под различными предлогами человека вынуждают выйти из своего аккаунта iCloud и войти, соответственно, по реквизитам, которые ему будут предоставлены. Соответственно, получив контроль над устройством, злоумышленники могут активировать режим пропажи и заблокировать iPhone. После этого на экране телефона появляется сообщение с требованием выкупа за разблокировку. Данные преступления совершаются как в отношении и детей, так в отношении взрослых. То есть дети знакомятся с мошенниками, мошенники знакомятся с детьми в играх, обещают ценные призы, игровую валюту, переходят в чат в Телеграме, после чего также вот вынуждают выйти из аккаунта iCloud и войти по реквизитам, которые предоставляют они. Что касаемо взрослых, очень много взрослых людей, понятно, зарегистрированы где-то и на сайтах знакомств, и пытаются устроиться на работу. Допустим, через сайты знакомств мошенники действуют так: знакомятся в основном якобы от имени девушек с мужчинами, в ходе переписки узнают, что у молодого человека, допустим, iPhone, в какой-то момент сообщают, что якобы ее iPhone вышел из строя, а в облаке в iCloud хранится важная информация. Это может быть рабочие документы, курсовая работа, это могут быть какие-то важные фотографии. И, соответственно, просит у молодого человека помощи. Ну, молодой человек, конечно же, соглашается помочь, выходит из своего аккаунта iCloud, входит по реквизитам, которые ему предоставили, якобы, чтобы скачать эту информацию, но телефон блокируется. С устройством на работу также очень много различных объявлений, где надо, да, пройти какие-то собеседования, заполнить резюме. Также люди, когда откликнулись на подобного рода объявления, их склоняют выходить из своих iCloud'ов и входить по реквизитам, которые им предоставляются. Поэтому ни в коем случае никогда, касаемо взрослых, детей, взрослые должны объяснить детям, что нельзя выходить из своих аккаунтов iCloud и входить по реквизитам, которые предоставляют неизвестные лица. Потому что эта проблема сейчас очень актуальна. Если в прошлом году за аналогичный период было совершено 48 подобных преступлений, то сейчас уже 80. И вот темпы этих преступлений продолжают расти. Очень важное правило: не выходить из своих аккаунтов iCloud и не входить по реквизитам, которые предоставляют чужие лица.
1: Ну, еще одну тему рассмотрим. Подозрительно низкие цены в соцсетях. Сезоны меняются, товары меняются, неизменной остается лишь схема. Почему, на ваш взгляд, на

0: отправлен только после предоплаты. Человек переводит деньги, и мошенники пропадают. Соответственно, и товар ему не приходит, и деньги не возвращаются. Такие очень сезонные преступления. Летом у нас в области была актуальна продажа различной садовой техники, садовой мебели, беседки, детские горки, качели, те же бассейны, которые люди желали приобрести себе на участке. То есть вот, да, в предновогодний период, понятно, мошенники уже будут создавать множество аккаунтов и размещать объявления по продажам новогодних елок. Самые главные признаки мошеннического продавца в сети интернет — это не только сеть Instagram, как я уже говорил, это и в мессенджерах есть подобные группы, в Вайбере, в Телеграме, в Ватсапе. Это крайне низкая цена на продаваемый товар и требования предоплаты. Переводить деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете нельзя.
1: Ну что ж, спасибо. Итак, к нашему разговору мы совсем-совсем скоро вернемся. Пока небольшая рекламная музыкальная пауза, а также прогноз погоды в середине этого часа.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный-юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 19-24 градуса. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Слово эксперту.
1: Итак, это рубрика «Слово эксперту». Сегодня мы говорим о нашей кибербезопасности. И следующий вопрос будет таким. Имел место быть такой резонансный случай, когда у девушки взломали аккаунт в Инстаграм и от ее имени просили деньги у подписчиков в долг. Вот почему одной лишь двухфакторной аутентификации кода из СМС уже недостаточно? Вообще, что нужно сделать, чтобы мошенники даже при наличии моего номера не смогли войти в мой профиль?
2: К сожалению, далеко не все люди, в принципе, устанавливают на свои аккаунты двухфакторную аутентификацию. Это те же облачные пароли, если говорить по-простому. Тут можно рассмотреть такую схему, как получение доступов, например, в мессенджерах Telegram, Viber, WhatsApp, когда рассылаются сообщения с предложениями проголосовать за родственника, участвующего в детском конкурсе. Допустим, поступает вам подобного рода сообщение, инструкция к этому также конкурсу, за кого надо конкретно проголосовать. Вы переходите по ссылке, открывается красочный сайт, вы выбираете нужного вам конкурсанта, нажимаете проголосовать, вас переводит дальше, где нужно ввести уже свой абонентский номер, а также код, который вам придет в мессенджере. Если, соответственно, мошенников интересует мессенджер Telegram, вам придет код в Телеграме, который люди также вводят на этом сайте, после чего, соответственно, мошенники получают доступ к аккаунту человека. Для чего нужно ставить облачный пароль? Даже если вы введете вот этот код, который вам пришел в Телеграме, мошенникам нужно будет ввести облачный пароль, который вы придумали. Ну, соответственно, также они могут и попросить этот облачный пароль. То есть понятно, что ни в коем случае его сообщать не нужно. То есть вот этот облачный пароль – это последняя мера защиты, которая придумана для того, чтобы мошенникам было тяжелее получать доступы к аккаунтам в мессенджерах. Поэтому я посоветую всем поставить облачный пароль на свои аккаунты в мессенджерах для того, чтобы мошенникам было тяжелее получить доступ к вашим аккаунтам.
1: Итак, мы говорили ранее про действия при звонке. Назовите, пожалуйста, три железных, может, больше правила, что я обязан сделать сразу после того, как у меня возникло хоть малейшее сомнение в голосе на том конце провода. То есть конкретные алгоритмы. Положил трубку, и что можно еще сделать?
3: Ну, во-первых, до того, как положил трубку, ни в коем случае не передавать коды, пароли, свои паспортные данные, ни в коем случае не передавать и вообще даже прекратить это слушать о декларировании денежных средств. Нужно незамедлительно положить трубку, скажем так, продумать вообще, что вообще происходило и о чем шел разговор. Если это, например, связанное с искусственным интеллектом и есть подозрение, что это может быть позвонил родственник, либо это все-таки сгенерировано, набрать родственнику, переспросить, действительно ли у тебя что-то случилось или все же это мошенники, и, естественно, набрать 102. Ну и нужно понимать еще раз, и мы не перестаем это повторять, что ни правоохранители, ни сотрудники банков, ни каких-то там организаций никогда не будут звонить в мессенджерах, не будут просить никакие пароли, никакие паспортные данные, и еще раз повторяем, никогда не будут просить задекларировать денежные средства и куда-то их передать. Кладите незамедлительно трубку и прекращайте эти разговоры. Ну, естественно, обращайтесь за помощью в милицию, либо в чат-бот Министерства внутренних дел. Мы всегда рядом.
1: Ну и, пожалуй, один из важнейших вопросов для нашего эфира. Почему мы обычно призываем вас поговорить об этом с пожилыми родителями и детьми, уважаемые радиослушатели? А вопрос такой: в чем главная опасность того, что человек может держать произошедшее в секрете от семьи, и как страх огласки помогает преступникам довести преступление до конца?
2: Самое страшное и самое неправильное вообще, что общество мало обсуждает подобного рода преступления, особенно если в отношении человека совершено киберпреступление, он пытается это утаить, чтобы никто об этом не узнал, в том числе и родственники. Это неправильно, потому что чем больше мы будем об этом говорить, тут уже понятно, эту информацию нужно доводить не только до пожилых, до детей, тут в принципе нужно это все обсуждать каждый день, потому что суммы похищаются очень крупные, люди об этом мало разговаривают, и если вот вы увидели какую-то статью, например, в новостном портале, ее обязательно нужно обсудить со своими близкими, потому что каждый думает, что это его не коснется, но это коснется каждого, это коснется либо непосредственно человека, либо его близкого, и лучше, конечно же, это все предотвратить, нежели чем потом уже разбираться с последствиями.
1: Итак, я благодарю наших сегодняшних гостей. Напоминаю, что сегодня со мной в студии были старший инспектор по особым поручениям отделения информации и общественных связей УВД Брестского облсполкома Наталья Моськина и старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облсполкома Владислав Шкутьков. Секрет безопасности прост. Не верьте голосам, проверяйте информацию и никогда не принимайте решения в спешке. Спасибо, что были с нами. Берегите себя.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши песни.

0: Дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте. Может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП. Не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио. Брест. Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Основными темами стали завершение уборочной и сев озимых, проработка инвестпроектов на территории Гомельской области совместно с партнерами из Узбекистана, а также работа с кадрами. Повышенное внимание уделяется и заготовке травяных кормов, в том числе выполнению поручения президента о получении дополнительных объемов на пойменных лугах. Александр Лукашенко обратил внимание на важность поддержания дисциплины, без чего невозможно достичь хорошего результата ни в одной сфере. Еще одной темой доклада стало развитие сотрудничества Гомельской области с регионами Узбекистана. Отмечается хорошая динамика роста товарооборота. «Мой Гефест – мое будущее». Руководство Бреста поздравило сегодня коллектив Брест-газоаппарата с профессиональным праздником. Чествование трудового коллектива проходит в преддверии Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. За добросовестный труд, высочайшее мастерство и весомый вклад в развитие промышленного потенциала города председатель горисполкома Сергей Лободинский наградил грамотами Брестского горисполкома лучших работников предприятия.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело в отношении 53-летней жительницы областного центра. Женщине инкриминировано уклонение от уплаты страховых взносов и исполнение обязанностей налогового агента по перечислению налогов, что повлекло за собой причинение ущерба в особо крупном размере. Установлено, что обвиняемая, работая главным бухгалтером, а затем руководителем строительной организации, на протяжении 3 лет выплачивала сотрудникам зарплату под видом компенсации за работу вахтовым методом. С июня 2021 по июнь 2024 года 132 работникам таким образом перечислили более 2 200 000 рублей. Кроме того, женщина умышленно не начисляла и не уплачивала обязательные страховые взносы. Взносы на обязательное пенсионное страхование в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на сумму почти 1 000 000 рублей. Информация от партнеров. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». 2 дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. 2 дня музыки и активного отдыха. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.09 на наших эфирных. Добрейшего вечера, дорогие друзья. Еще раз зовут меня Алексей Лихович, и это вечернее шоу «По дороге домой». Искренне рад поздравить всех тех, кто закончил рабочий день и движется по направлению к дому. Соблюдайте правила дорожного движения. Ну а если видите факторы, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам. Становитесь нашими дорожными корреспондентами. Ваша информация для нас очень и очень важна. В ближайшие два часа масса полезной и интересной информации. В частности, совсем скоро в этом часе расскажу о том, что частное общение человека с искусственным интеллектом может сделать его похожим на робота. Также отправимся куда-нибудь по направлению стрелки нашего радиокомпаса. Ну и, конечно же, сегодня на календаре среда. Это значит рубрика «Слухай наших». Познакомлю вас с еще одним интересным белорусским исполнителем. Парочку интересных фактов про этих исполнителей я обязательно расскажу. Про каких спойлерить не буду. Слушайте, оставайтесь с нами, обязательно все узнаете. А вот что у нас в музыкальном эфире уже совсем скоро? Так здесь это будет Энрике Иглесиас и Flo Rida и «There Goes My Baby». Breaking My Heart чуть пораньше. Яркий необычный дуэт Мартин Гаррикс и Эд Ширан Repeat It уже буквально после одной музыкальной композиции рекламного блока в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
3: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну и новости.
1: 17:25 на эфирных, на очереди у нас очередная веселая, забавная, ну и новость. Вот если вы, отправляясь в магазин, сетуете, что продукты стали слишком дорогие, то эта ветчина, героиня нашей следующей новости, поразит своей ценой абсолютно любого. Кусок свинины стал лотом на аукционе на ярмарке Kentucky Country Ham Breakfast. Ну, понятно, что это в Кентукки в США было. Поначалу ставки на ветчину весом 7,6 килограмма составляли несколько сотен долларов, но гонка за мясо быстро вышла из-под контроля, в результате чего она ушла с молотка за грандиозное, внимание, приготовьтесь, соберитесь с духом, 10 миллионов долларов, 7 килограммов ветчины, нормально, да? Кстати, все вырученные средства будут направлены на благотворительные проекты здравоохранения, охранение, образование, программы бойскаутов, гёрлскаутов, а также помощь людям, которые пострадали от стихийных бедствий. Но тут вот хорошо, то есть вот пошло, как говорится, дело в дело. Казалось бы, такую вещину нужно хранить в музее, но нет. Она была нарезана на кусочки и подана участникам аукциона. Все собравшиеся могут смело сказать, что насладились самым роскошным и дорогим завтраком в истории. Приятного шопинга, все, что я могу добавить после этого. И помните, даже если вы думаете, что где-то там что-то цена чуть повыше, вспомните, есть же ветчина за 10 миллионов долларов. Оставайтесь вместе с нами. В середине этого часа прогноз погоды обязательно расскажу.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 19-24 градуса. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 22-24.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
6: Амбиции требуют масштаба. А масштаб – настоящих инвестиций. «Белинвестбанк» предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. «Белинвестбанк». Вместе к большой цели.
1: Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Знай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: .17:39 на эфирных, и традиционная для этого времени рубрика психологических лайфхаков «Разгрузка». О чем поговорим сегодня? Вот вы замечали, что после десятка диалогов с ChatGPT или Claude вы начинаете формулировать мысли ровнее, чем в переписке с живым коллегой. Без лишних междометий, как говорится, без сорванных фраз и без той шероховатости, за которую нас обычно и считают людьми. Так вот, ученые из университета Линнея и университета прикладных наук Верхней Австрии заявляют: это не ваша фантазия, а роботоподобная человечность. Исследование опубликовано в журнале AI Society. Там гипотеза, которая переворачивает привычный взгляд. Раньше все говорили, как сделать ИИ человечнее. Теперь вопрос стоит иначе, что алгоритмы делают с нами. Зеркало, которое не устает. Да, люди отражают собеседника. Это не теория из популярной психологии, а базовый механизм социальной адаптации. Вы подстраиваетесь под интонацию друга, скорость речи коллеги, построение фраз в чате с начальником. А теперь представьте зеркало, которое не устает, не раздражается и отвечает одинаковой температурой в любой момент суток. Нейросеть не срывается, она не перебивает, не уходит в пассивную агрессию после третьего вопроса подряд. Ее реакции рассчитываются именно алгоритмом. Потребитель действует, робот реагирует, и со временем потребитель усваивает этот обмен. И вот вы уже пишете коллеге что-то в духе: ваш запрос обработан, ждите ответа. Шутка? Пока шутка. У общения с искусственным интеллектом есть незаметное свойство – отсутствие случайных откликов. Человек может ответить не впопад, рассмеяться не там, задать неожиданный вопрос. А вот нейросеть работает иначе. Ее ответы формируются на основе данных, рейтингов и правил. Система ищет оптимальную реакцию, но все-таки не живую. Пользователь быстро учится, и чтобы получить удобный ответ от бота, он убирает двусмысленности. Перестает использовать сленг, который алгоритм может не распознать. Строит запросы чище, короче, по шаблону. За несколько недель это вообще превращается в привычку. Ну, на самом деле, ученые пока не проводили долгосрочных экспериментов с контрольной группой, и в этом главная история. Гипотеза выглядит убедительно, но подтверждена лишь наблюдениями и теоретическими моделями. Авторы сами пишут, что нужны испытания с реальными пользователями, которые годами сидят в ИИ-чатах. Но, допустим, завтра все-таки эту гипотезу подтвердят. Тогда поддержка клиентов, онлайн-образование, даже приложения для знакомств превратятся в фабрики по стандартизации речи. И это дело не в словах, а в мышлениях. Предсказуемый диалог порождает предсказуемая реакция, а предсказуемый человек — это уже персонаж антиутопии, которая подкралась из безгромких сирен. Хотя, возможно, вы заметили, просто не придали значения, списав все на усталость. Так вот, чтобы не растечься в предсказуемую версию себя, оставляйте хотя бы один живой диалог в день с человеком, который не оптимизирован под ваши запросы. На то он и вечер, чтобы отключиться от компьютера, искусственного интеллекта и общаться только со своими родными, близкими и вообще приятными вам людьми, чего этим вечером я вам и желаю.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
3: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
2: Все, ты знаешь, что делать.
3: Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк.
5: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли. Уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На каждом своем мы вместе остаемся. Я им обещаю, что следующий час будет насыщен интересной и полезной информацией. Конечно же, хорошей музыкой. А вот следующий информационный час открываю не я, а моя коллега из отдела новостей Арина Ермакова. Сегодня узнаете, как будет работать торговля на областных дожинках в эту субботу в Барановичском районе. Также, какую новую спортивную площадку открыли в «Березе». И на какие вопросы будет отвечать молодым специалистам на специально разработанный для них чат-бот от БРСМ. Об этом и другом более подробно в выпуске новостей в самом начале этого часа. Так что не пропустите все самое интересное и самое актуальное. До встречи.
0: По дороге домой.
2: Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Брестской области начали сев озимых зерновых культур. Об этом сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома. К севу озимых зерновых культур ржи, пшеницы, тритикали и ячменя сельхозорганизации области приступили на текущей неделе. Включились практически все районы. На зерно посеяно 3700 гектаров, рассказали в облсельхозпроде. Озимые зерновые на Брещине намерены посеять на 260 тысячах гектаров. Площади увеличатся по сравнению с прошлым годом. Объемы мы увеличиваем ежегодно, а зимые зерновые культуры за счет долгого периода вегетации в меньшей степени, чем яровые, попадают под засуху в самую критичную фазу. Их урожайность на 5-10% выше, чем яровых зерновых, пояснили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию. В первом регионе сев озимых зерновых намерены завершить до 10 октября. В нынешнем году открытое акционерное общество «Гвоздница» в Малорицком районе первым в районе завершило жатву. На полях работали 6 комбайнов, экипажи которых убрали порядка 1110 гектаров. На сельхозпредприятии постепенно ведется обновление материально-технической базы. За средства областного бюджета в прошлом году приобретены 20-тонный МАЗ, прицеп для свозки соломы. В текущем году получили прицеп для внесения органики, новый МАЗ с прицепом и пресс-подборщик. Хозяйство полностью обеспечивает себя кормами. Специализируется «Гвоздница» на мясомолочном направлении, выращивает зерновые, зернобобовые, кормовые культуры. Производственная база включает 3 животноводческих объекта – молочно-товарные фермы «Гвоздница», «Хмелевка» и «Радиш». Общее поголовье крупного рогатого скота составляет порядка 3600 голов, из которых дойного стада – более 1550. Фестиваль-ярмарка тружеников села Брестской области «Дожинки-2026» пройдет уже в субботу, 5 сентября. В этом году праздник принимает агрогородок «Жемчужный» в Барановичском районе. Посетителей ждут более чем 100 павильонов и палаток. К ярмарке присоединятся субъекты торговли, индивидуальные предприниматели, ремесленники, пчеловоды. Предприятия-производители проведут дегустации. Ожидается, что можно будет попробовать продукцию Брестского мясокомбината, Березовского мясоконсервного комбината, Берестейского пекаря, Беловежского, Пинского мясокомбината, Ляховичского консервного комбината, Савушкиного продукта, Кобринского маслодельно-сыродельного завода, Санта Ритейл и других компаний.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Многофункциональную спортивную площадку открыли в Березе. Ее разместили на территории средней школы номер 2. Площадка оснащена воркаут-станцией с различными тренажерами, брусьями и скамьями для пресса. Также она включает в себя баскетбольную площадку. Проект «Спорт для всех», инициированный президентским спортивным клубом, способствует развитию спортивной инфраструктуры в населенных пунктах и созданию условий для активного отдыха в самых отдаленных уголках страны. На площади церемониалов мемориального комплекса «Брестская крепость Герой» сегодня состоялась торжественная церемония посвящения в студенты первокурсников Брестского государственного технического университета. Под звуки военного оркестра вчерашние школьники принесли клятву, получили студенческие билеты и вступили в новый этап жизни. В Бресте завтра пройдет международная научная конференция «Православие в исторических судьбах славянских народов». Такие конференции проводятся с 2022 года совместно с региональными епархиями и ведущими государственными вузами страны. В нынешнем году форум посвящен 430-летию Православного Брестского церковного собора. Ведущие отечественные и зарубежные историки, богословы, религиозные и общественные деятели соберутся для глубокого научного переосмысления событий конца XVI века и их влияние на дальнейший ход истории. Заседания и дискуссии пройдут на территории мемориального комплекса «Брестская крепость Герой». В БРСМ создали чат-бота для молодых специалистов. Чат-бот «Молодой специалист первого региона» – это умный навигатор по вопросам карьеры и жизни. Он поможет быстро найти работу, узнать о вакансиях и не пропустить самые интересные события Брестской области. Бот подскажет, где искать первую работу, какие мероприятия проходят в регионе, как быть в курсе главных новостей для молодежи. В Брестской областной клинической больнице прошел сегодня День донора крови. В акции принял участие 21 сотрудник учреждения, людей, которые своим примером еще раз доказали: помогать просто, а донорство может спасти чью-то жизнь. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше информации от партнеров и о погоде на Брещине.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Белорусы с французским акцентом. Bird of Planets только что продолжили наш музыкальный эфир. Мы же продолжаем вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. В ближайший час я вместе с вами. На это время у нас с вами запланировано знакомство с очередным белорусским исполнителем. Парочку интересных фактов я расскажу. А также посмотрим, куда направит нас сегодня стрелка нашего радиокомпаса. Это уже совсем скоро. А вот еще быстрее мы услышим только хорошую музыку на волнах Радио Брест. Давайте посмотрим, что у нас тут будет. Совсем скоро это будут Alesso и Heroes. Чуть пораньше Настя Кравченко и «Вода». Ava Max, Kill It Queen, буквально через одну музыкальную композицию. Рекламный блок уже в ваших приемниках, так что оставайтесь с нами.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
3: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
4: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: «18.26» неэфирных. Самое время отправиться туда, куда укажет стрелка нашего радиокомпаса. Путешествуем вместе с нами. И сегодня далеко не поедем, останемся в Бресте. Потому что в Бресте нередко находят старинные надписи на зданиях почти вековой давности. Что же происходило на старинных улочках Бреста 100 лет назад? Именно это и рассказывают стены домов. Такие есть, ну, например, на улицах Карла Маркса 17 сентября, и не только. Надписи встречаются на польском языке и иврите. Письма из прошлого изучают, реставрируют, сохраняют и оставляют такими, какими они были раньше. Сначала надпись консервируют, затем восстанавливают, а после закрепляют антивандальным покрытием. Под слоем штукатурки проступают надписи, которые делали предприниматели начала 20 века. Каждое здание – это загадка, которую приходится разгадывать вместе с историками и переводчиками. Находить такие вывески начали еще при масштабной подготовке к тысячелетию Бреста. Во время капитального ремонта разных домов удалось обнаружить и сохранить уже около 10, а то и больше надписей. Как жили в еврейском квартале в межвоенное время, теперь можно легко представить, просто пройдясь по улице. Сегодня улица 17 сентября в Бресте, спокойный жилой квартал, а в начале прошлого века здесь кипела жизнь. Практически в каждом доме был небольшой магазин, трудился парикмахер, а через несколько зданий была мануфактура. И хоть сегодня на фоне современных фасадов кирпичная кладка порой выглядит инородно, родно, туристы и жители города архитектурный симбиоз очень даже оценили. А недавно строители наткнулись на еще одну надпись. В ближайшее время ее исследуют. Масштабная реставрация в Бресте, кстати, продолжается. И, возможно, историков ждет еще много открытий. Так что смотрим, открываем, изучаем, каким был город Брест более век назад. И, я думаю, это прекрасное занятие. Ну, а мы движемся дальше. Спасибо, Радио Компас. В середине этого часа прогноз погоды. А позже еще расскажу вам про белорусских исполнителей в рамках рубрики «Слухай наших».

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 19-24 градуса. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 22-24.
2: Реклама.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
4: Тюль. Всего за 10 рублей.
3: Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
7: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Наши треки.

0: Реклама.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Feel this moment. Да, иногда бывает очень важно уметь чувствовать и видеть тот самый момент. Момент, когда можно принять какое-то решение, когда можно как раз-таки круто изменить свою жизнь, чего-то отказаться или, наоборот, сделать шаг к чему-то новому. Да, feel this moment – это очень даже важное умение. Может быть, интуиция поможет, а может быть, просто стоит, как говорится, держать глаза и уши открытыми. Но я не об этом. Дело в том, что сейчас на наших эфирах уже 17.54. 18.54, это значит, что вечернее шоу «По дороге домой» заканчивается. Ну что ж, благодарю всех тех, кто вместе с нами, всех наших дорожных корреспондентов за свежую актуальную новость, информацию с дорог города Бреста и не только, но и всех вас дам за то, что вы вместе с нами и никогда от нас не уходите и никуда не переключайтесь. Напоминаю, на календаре среда, это значит, что азимут, экватор, середина рабочей недели, а это значит четверг, пятница, а там и долгожданные выходные, которые я более чем уверен, что вы проведете хорошо и замечательно. Ну а вот встречать их и настраиваться только на позитив, только на хорошее настроение можно уже начинать прямо сейчас. Так и эти два дня пролетят незаметно и в хорошем, прекрасном расположении духа. С вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю и всем пока.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте.
2: День народного единства.
1: События 17 сентября 1939 года стали актом исторической справедливости и семейной истории, отметили в комментарии корреспонденту Билта участники акции «Беларусь одиная», которая с 3 сентября будет проходить в новом формате. Один из участников акции, лидер молодежного движения «Искра» белорусской партии «Белая Русь» Ярослав Давыденко, обозначил главные посылы, которые будет доносить до молодежи. По его словам, воссоединение Западной Белоруссии и БССР и связанные с этим День народного единства – акт исторической справедливости. Он также считает, что это семейный праздник, ведь семьи были разделены границей. Акция «Беларусь одиная» в новом формате «Молодежь молодежи» стартует завтра в Гродненской области. На аллее памяти гарнизонного кладбища в Бресте открыли сегодня памятную доску защитникам Отечества, воинам-красноармейцам Московской области, оборонявшим Брестскую крепость в 1941 году и освобождавшим Брестскую землю в 1944. В церемонии приняли участие председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский, генеральный консул Российской Федерации в Бресте Олег Мурашев, делегация Московской области, руководство города, ветераны труда, общественность и молодежь Бреста. Сергей Лободинский выразил признательность российской стороне. «Ваше присутствие подтверждает, что память о героях не знает границ, а дружба между нашими народами нерушима. Мы едины в стремлении сохранить историческую правду и передать ее молодому поколению», отметил председатель горисполкома.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Бресте рассматривает вопрос строительства моста на остров Пограничный. Об этом сообщил председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский. Он обратил внимание, что главой государства поставлена задача максимально увеличить объем туристических услуг. Для многих знакома только центральная часть Брестской крепости, которая занимает порядка 70 гектаров. Но сама крепость намного больше. Сейчас активно работы ведутся на Кобринском и Волынском укреплениях. Однако необоснованно забыт остров Пограничный. Прорабатываем вопрос о возможности задействования и этой территории в качестве дополнительного туристического маршрута, рассказал глава города. Мост уцелел в ходе героической обороны Брестской крепости в июне-июле 41 года, однако был разрушен гитлеровцами при отступлении из крепости. С тех пор он не восстанавливался. И последнее. Сегодня в филиале «Спасенные художественные ценности» в Бресте открыли вернисаж выставки «Очарование батика». В экспозиции представлены 27 картин и произведений керамики Натальи Кривицкой, художника и педагога средней школы номер 10 Бреста, где она преподавала более 30 лет. На выставке представлены работы последнего периода творчества, выполненные в технике холодного батика. Это изображение цветов, сосны, рождение бабочки, старинные усадьбы, композиции с утюгами, декоративных абстракций. Выставка продлится по 11 октября. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ночью 12-14, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.

0: Зоркі гавораць.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович, и зараз я пропоную зазернуть у будучыню и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на четверг 3 вересня. Завтра гороскоп обяцая, мабыть, лепший день для реализации своих задумок и подведения каких-нибудь промежковых выников. Калі апошний час вы выношивали некие планы, завтра самый час узяться за их ажыццяўленне. Зорки обяцают, что выник порадуя вас, нават можа быть вышэй чаканага. Ну а тым, кто до гэтага дня не сядзеў склаўшы руки, а упарта рухаўся до своей мэты, завтра будзе логично оценить досягнутое. Калі ваши старания почали приносить позитивный плен, значит, все идет по плане. А вось калі плодов все еще не видать, або яны не отповядают чаканням, завтра самый час задуматься над тым, ці у правильным керунку вы идете. А вось яким завтрашний день будет для кожного знака зодиака, доведаемся зараз. Завтра Овен будет находиться у виры подей. Зорки наделяют его такими якостями, как энергичность, шпаркость, принятие решений и вострый розум. Ему будет тяжко заставаться на одном месте. Ситуация может потребовать от его присутности одразу у нескольких местах. Зрешты Овен и сам будет не супрать такой кипучей деятельности, тем более, что она обяцая быть яшчэ и корыстной. Некие завтрашние подеи або знакомства, здольные поднести Овену приемный сюрприз. Завтра зорки обяцают тельцу подтримку у грошовых справах. Гэта выдатный день, каб присвятить яго кіраванню финансами и примножению капиталу. Так что, калі у тельца есть план, як повысить свои доходы, самый час почать яго ажыццяўляць. Размова с начальством об додатку до зарплаты, запуск нового проекта, грошовые укладанні, гэдак далей. Завтра любый крок тельца у гэтым кірунку с часом обяцая обернуться приемным тяжаром у яго кашальку. Завтра зорки наделяют близнят здоровыми амбициями, инициативой и энергией, якая бье праз край. Ваш надел на гэтый день быть вядучым, а не кіраваным, и остатним прыйдзецца с гэтым змірыцца. Люди волей-неволей будут подтрымлівать пачынанні близнят, а калі ж яны отдадуць перавагу дзейнічаць у адзіноце, то и тут мають шанец атрымаць поспех. Завтра выдатный день для того, каб близняты разобраліся с любыми справами, не откладаючы их у доўгую скрыню. Проекты, пачатыя завтра, практычна асуджаны на поспех. Завтра рака может чакать вельми приемный и корыстный сюрприз, причем зусім нечаканый, литерально на пустым месте. Махчима рак, идучи по улице, выявить у себя под ногами буйную купюру. Ти ж ён выиграю лотерею, атрымая забытый долг, подарунок от прихильника. Вариантов может быть множество, так что раку варто на всякий выпадок быть готовым до любых подарунков лёсу. И каб не пропустить их, больше важливо глядеть по боках, а так само сабе под ноги. Завтра льву тяжко утрыматься, каб не пустить гроши на ветер. Ситуация раз-пораз будет спокушать его зарабить бессенсовную куплю або укласть буйную сумму в ненадейную справу. Не поддавайтесь этому импульсу. Навод, калі вам сдается, что вы не проживете без гэтай речи и дня, як след еще узвесьте и откладите куплю. Каб не спокушать лёс, зоркий раять льву завтра обыходить яркие витрины боком и не уключать телевизор, каб не стать безвольной ахвярой рекламы. Завтра справа, якой дева присвятила шмат часу и сил, здольна нареште принести свой приемный плен. Это может быть финансовый прибыток, премия, моральная отдача, признание заслуг, або просто приемный сюрприз. Одним словом, поспех у любым его выгляде. Зрешты дева не будет схильная расслабляться. Наоборот, завтра поспех мобилизуя яе и примусить дейничать больше активно. Бо одна справа гэта бачить мэту, а іншая отчувать, як дякуючи твоим намаганням яна становится все ближе. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задаякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-24.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.

слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.

души, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
0: Наша музыка.